0: лестницу и вдруг располстался по борту. Лицо его исказилось. Саня еще ни разу не видел своего заряжающего таким ошарашенным. Как любой опытный вояка, Бянкин был всегда осторожен, но назвать его боязливым не повернулся бы язык. А тут заряжающий явно перетрусил, да еще и напугался собственного испуга. Домешек схватил Бянкина за руку и втащил его обратно на машину. Заряжающий повалился на спину и так остался лежать, глядя выпученными глазами в плоское небо.
1: «Что, Осип, придавило?»
0: — участливо спросил Домешек. Бянкин неловко ткнул себя пальцем в грудь, показывая, где придавило. Еще немного полежал и, недовольно ворча, забрался в люк. Похоже, ему было стыдно за свою слабость. Громыхало прошел чуть вперед, кустиком, за которыми пряталась самоходка, и осторожно потрогал ближайшую ветку. Потом схватил и дернул. Куст даже не шелохнулся.
1: «Как железный!»
0: — крикнул солдат.
1: «Но не железный! Сюда иди!» — позвал Саня.
0: Громыхало послушно вернулся к машине.
2: «Значит так», — сказал Саня строго. «Пойдешь в разведку. Да не пугайся ты. Не вперед, назад пойдешь. Видишь те холмы? Попробуй для начала забраться наверх и посмотреть, что там. Если сможешь, иди так далеко, как сможешь. Да стой ты, не лезь! Миша, брось ему шинель!»
0: Малешкин поймал себя на том, что опасается. Солдат поднимется за шинелью обратно на машину и не сможет вновь с нее спуститься.
1: «Да не бойтесь, товарищ лейтенант», — сказал Громыхало. «Я сколько раз уже слезал и ходил».
2: «А че молчал?» — упрекнул его Домешек.
1: «Думал, вы тоже так умеете».
2: «Ага, умеем, только не ходим»,
0: — разозлился наводчик и швырнул в солдата шинелью.
2: «Думал он! Микеле ж ты такой взялся?»
1: «Из-под мышек», —
0: привычно буркнул Громыхало, понимая, что он чего-то сделал не так, но чего именно не понимая.
2: «Тьфу на тебя!» — только и сказал Домешек, скрываясь в люке.
1: «Ну так я пошел!»
0: — спросил Громыхало.
2: «Погоди!» — донеслось снизу. «Лейтенант, не пускай его! Сейчас я!»
0: «Ты давно так ходишь?» — спросил Саня.
1: «Не очень!» — признался Громыхало. «Где-то на той неделе меня с брони скинуло, а вы едете, и я за вами бегом. А до того я и не знал».
0: Саня почесал в затылке. «На той неделе — это значит больше 7 боев назад. В роте принято бой считать за день, просто для удобства. Тут многое принято считать за привычное, хотя оно только похоже. Как саму роту полковник Дэй обозвал ротой».
2: «Ладно», — подумал Саня.
0: «Что у нас было на той неделе?» «Да ничего особенного, на войне как на войне».
2: Надо сказать, на той неделе славный гвардейский экипаж Малешкина очень даже неплохо воевал, потому что комбат попросил. Не приказал, не потребовал, а именно по-человечески попросил бросить валять дурака ради полковника, ради всех наших, и был очень убедителен.
0: А уж до того Саня похулиганил изрядно. Появился Домешек с сумкой и примерился было кинуть ее Громыхале, но передумал и положил на самый край брони.
2: «Гранаты возьми! Только взрыватели привинти сразу!»
0: Наводчик подтолкнул сумку, та сползла по борту, Громыхало ее подхватил.
1: «Да зачем?» — сказал он, вешая сумку на плечо.
2: «Мало ли!»
0: — объяснил Домешек.
2: «Иди,
0: Громыхало», — сказал Саня. «Только осторожно. Помни, мы очень на тебя надеемся».
2: «Ты у нас один такой!» — добавил наводчик.
0: Маленький солдат приосанился, заверил, что все сделает как надо, и бодро зашагал в сторону холмов, копаясь на ходу в сумке.
2: «Не взорвался бы, балбес!» — пробормотал Домешек. «Зачем я ему гранаты дал?» «Проявил заботу, понимаешь. В кого он их кидать будет? В танки?»
0: Он несмело подобрался к борту машины и уселся, свесив ноги вниз.
2: «Привыкать буду. Иди сюда, лейтенант!»
0: Малешкин осторожно сел рядом. Показалось неуютно, но терпимо. Внизу была трава, как нарисованная. Впереди кусты, не настоящие. Сверху небо, словно картонное, позади холмы и уходящая в их сторону крошечная фигурка. Новая карта. А присмотреться все как раньше, только нет противника. А вдруг, подумал Саня, немцам тоже надоело.

0: Младший лейтенант Малешкин погиб нелепо и несправедливо. Иногда война так делает, чтобы люди не забывали, кто тут хозяйка. В тот день танковый полк ДС Хода взял колодню и закрепился в деревне, поджидая отставшую пехоту. Немец вяло постреливал из минометов, поэтому экипажи самоходок уселись обедать в машинах. Война дырочку нашла. Осколок влетел в приоткрытый люк механика-водителя и чиркнул Малешкина по горлу. Саня помнил, как это было. Мгновенный ожог, и вдруг отнялись руки-ноги. И он взлетает, недоуменно разглядывая сверху младшего лейтенанта Малешкина, уронившего голову на грудь и тянущихся к нему перепуганных ребят. «Да вы чё? Да я же вот он!» — хотел сказать Саня. Но его потащило выше, выше, сквозь броню, и под ним уже была его машина, и освобожденные деревни, и поля, и леса. И вдруг распахнулась вся родная страна от края до края, и он еще успел подумать, какая это красота, и позавидовать летчикам. И уже понятно было, что лететь ему так до самого-самого неба, вернее, до самых-самых небес, и начнется там нечто совершенно новое, и сам Саня Малешкин был уже другой, а предстояло ему стать вообще совсем другим, и казалось все это невероятно увлекательным, и по ребятам он не скучал, твердо зная, что их в свой срок ждет такое же удивительное путешествие. И тут будто оборвалась ниточка, тянувшая освобожденную душу вверх. Вокруг Сани схлопнулась пустота и тьма. И во внезапном мгновенном прозрении ему открылось, что он какой-то неправильный, не такой, как все, не настоящий, и дальше вверх ему ходу нет. Обожгло ледяным холодом. Саня вскрикнул, рванулся, но пустота и тьма держали цепко. И он зашелся в вопли от безысходности и страха. «Навеки здесь! За что? Неужели это ад? Неужели он такой пустой, вечное одиночество?» И тут его так садануло лбом об панораму, что искры посыпались из глаз. Саня проморгался, обложил по матери щербака, устроился ловчее в своей башенке, высмотрел удобную позицию и приказал механику взять левее. Впереди 34-ки слегка замешкались, будто случайно подставляя немцам фланг, и зверобои только ждали, когда враг на это клюнет. Никакой командирской башенки Сане раньше не полагалось. Он воевал на Су-85, но сейчас в сотый чувствовал себя как дома и очень радовался, что была у него хорошая машина. А теперь замечательная. Да, окажись у него такая в Антополь-Боярке, когда они с ребятами завалили пару настоящих Т-6, а не того, что обычно принимают за тигры. Ох, они бы там наколошматили. Су-100 была просто чудо. Мало того, что в ней замечательно работала связь, и Саня теперь слышал все переговоры внутри подразделения. Но главное, каким-то волшебным образом перед твоими глазами маячила карта, на которой обозначались наши и немцы, и если кто из наших заметил врага, сразу видели его и все остальные. А как легко стало управлять экипажем, не успеешь захотеть, а ребята уже сделали. О том, что все это бред... Морок, страшный сон. У Малешкина появилось время подумать только когда его снова убило. Т-4 выскочил сбоку и влепил болванку в упор. До этого мгновения Саня ни о чем не размышлял. Он просто дрался, убиваясь боем. Старался драться как можно лучше и чувствовал себя прекрасно. Но тут рванула боеукладка, и гвардейский экипаж младшего лейтенанта Малешкина разнесло в клочки, размазало кровавыми пятнами по обломкам брони. Господи, как это было больно! Саня даже закричать не мог. В долю секунды осталась от Малешкина только крошечная точка. Его сознание, ошеломленное запредельной смертной мукой. И снова он взлетел над полем боя, только не воспарил легко, а швырнула его вверх грубо и властно неведомая жестокая сила. И все-таки он успел сквозь боль удивиться. Самоходка внизу чадила, понуро опустив пушку, а ведь, казалось, машину должно было взрывом разложить на запасные части. Полет был недолгим. Едва под Саней разверзнулась вся картина боя до границ карты, как свет померк, и Малешкина поглотила знакомая ледяная тьма. Но теперь, вот чудо, он во тьме страдал не один. «Ну чё ты, лейтенант?» — сказал знакомый голос. «Кончай ныть! Мы с тобой, и всем хреново!»
1: «Ребята, вы здесь?»
0: «А ты как думал? Погубил нас твой любимый полковник.

Герой Советского Союза полковник Дэй был танкистом еще в испанскую, знал военное дело прекрасно и таскал за собой самоходчиков в лобовые атаки не от хорошей жизни. 193-й отдельный танковый полк был настолько потрепан, что буквально одна дополнительная машина, способная двигаться и стрелять, могла решить исход боя, склонив чашу весов на нашу сторону. Как и получилось, в Антополь-Боярке, куда неопытный Саня Малешкин заехал случайно, по молодой глупости и чистому везению. Потеряв связь, проворонив отступление наших, вырвавшись вперед по флангу, прикрытому дымом от горящих машин. В итоге именно Саня с одной единственной самоходкой навел в селе такого шороху, что немцы обалдели, дрогнули, и когда наши всей силой навалились, побежали. Хотя первую атаку отбили играючи. Ведь долбал младший лейтенант Малешкин не кого-нибудь, отборную фашистскую сволочь, у которой и пушки были лучше, и прицелы, и броня. Против Сани дрались настоящие тигры, в которых сидели эсэсовцы из дивизии «Тоттенкопф». Может, не очень хорошие танкисты, зато отчаянно смелые душегубы. И вот с этими головорезами Саня провернул штуку особо ценную, когда взять противника можно только в лоб. Просочившись в одиночку с краю, он немцев отвлек на себя и крепко удивил. Так удивил, что фашистские наводчики с шикарной цейсовской оптикой даже ни разу в него не попали. А Саня их за это на два танка наказал. А пока немцы соображали, что за черт орудует у них на фланге, наши таки двинули им в лоб и по лбу. И полковник Дэй тогда заявил: «Если б не Малешкин, бог знает, чем бы все это кончилось». И велел представить Малешкина к герою, а экипаж к орденам. И комбат Беззубцев подумал, только никому не сказал, что теперь его батареи точно конец.

Для успешной боевой работы на картах надо было постигать самую, что ни на есть, самоходную науку. Стать незаметным, подвижным и метким. Осваивать, собственно, то самое, чему Малешки научили ради обыкновенной войны. Но едва Саню с ребятами уронило вниз, в новую машину, экипаж мигом сдурел. Его охватила горячка боя, как и всю батарею и всю роту. Словно полковнику Дэви опять поставили задачу выбить немцев любой ценой, да побыстрее. Танки рванули вперед, будто носки пидаренные, самоходки неслись следом. Малешкина накрыло неописуемым счастьем. Себя не помня, он наслаждался всем этим. Неукротимым движением стальной лавины, рокотом дизелей. Даже звонкий лязг гусениц, которые танкисты и самоходы терпеть не могли, звучал тут на карте музыкой. Накрыло счастьем. А потом накрыло 15 сантиметрами по голове. Малешкин удачно встал, удачно выцелил панцера, зашиб его с одного выстрела, довернул на следующего. И тут Хуммель, только ждавший, когда кто из наших засветится, положил Сане фугаску на крышу. По ощущениям, самоходка просто развалилась. И вместе с ней развалился младший лейтенант Малешкин. Господи, как было больно! А когда немного отпустило... Из холодной темноты проскрипел зубами домешек.

0: поверенным очень надолго. Повери нашей.
1: Нет. Понимай, как хочешь, Мишка, не в вере дело. Тут совсем другое. Я еще не до конца понял, но обязательно разберусь.
0: По-твоему, мы не в аду?
2: Вот дураки-то, сказал Бянкин.

Бой, в котором Малешкин заработал представление к звезде, прошел для полка в целом очень удачно. И никто старался не вспоминать, как глупо потеряли на ровном месте Пашку Теленкова. Сгорел вместе с экипажем. Потому и погиб, что на ровном месте. Как было приказано, Теленков шел в 100 метрах за танками ДЭ. Поддерживал их, что называется, огнем и маневром. И остальные машины батареи также шли головой вперед на смерть. И на месте Теленкова, которому «Тигр» закатал болванку в слабое место, люк механика-водителя мог оказаться кто угодно. Не сегодня, так завтра, если и дальше ходить в лобовые атаки. А придется, ведь у ДЭ свой приказ. Немца гнать, пока бежит, и полковник будет гнать, пока сам не упадет. Вопрос был не в том, когда придет твое время гореть, а сколько вообще батарея продержится и кто уцелеет, когда не останется машин. Вот что заботило комбата Беззубцева. И вот почему нелепая гибель Саши Малешкина словно ударила его под дых. Только-только этот малыш почувствовал себя командиром, и Беззубцев уже готовился внимательно следить за ним, поддерживать, вовремя щелкать по носу, чтобы не взорвался и не пропал. А тут война сама решила, что Сани хватит. Это было до того несправедливо, что суровый по натуре комбат едва не расплакался. И даже полковник Дей, великий воин, не щадивший ни себя, ни своих бойцов, на мгновение показался растерянным, когда ему доложили о смерти Малешкина. Любить Дея за это больше комбат не стал, но увидеть нечто живое в человеке, который рано или поздно тебя подведет под монастырь, было хотя бы занятно. А то совсем грустно помирать, зная, что ты загнулся по велению существа, не только лязгающего голосом, как гусеничный трак, ну и одушевленного примерно в той же степени. Полковник хотел посадить на машину Малешкина одного из безлошадных лейтенантов-танкистов, но Беззубцев его опередил своей властью, назначив командиром расчета Домешика. Наводчик был, конечно, недоволен, но это никого не волновало. Полковнику комбат хмуро сообщил, что у самоходов артиллерийская специфика, и от танкиста не будет никакого толку. А сержант Домешек — бывалый вояка с подготовкой едва ли не офицерской. Что бывалого вояку погнали из офицерского училища за раздолбайство, а если честно, за упорное нежелание становиться командиром, знали в батарее все. Ну, покантовался человек в тылу после госпиталя. С кем не бывает. Что Домешек сам танкист и в госпиталь угодил прямиком из 34-ки, тоже было известно. Об этих интригующих подробностях комбат докладывать не стал. Они полковника не касались. Комбату не нужны были чужаки на батарее, и все тут. Жить батарее Беззубцева оставалось всего ничего. Пару дней буквально. «31 декабря 1943 года, когда обе воюющие стороны потихоньку готовились к негласному короткому перемирию в районе полуночи, измученный полковник, третий месяц не вылезавший из танка и сам чудом живой, задумал испортить немцам праздник. Танкисты сидели в редком лесочке и из последних сил ковыряли землю, чтобы сгрудиться вокруг печек в ямах под машинами. Тем временем немец жировал в хорошо сохранившейся деревне и еще имел наглость вести оттуда беспокоящий огонь. Взять деревню прямо сегодня приказа сверху не было. Действуйте, сказали, по обстановке, понимаем ваши стесненные обстоятельства. Но тут поневоле сам захочешь поменяться с противником местами. Вот сейчас, пока еще светло, выгнать Ганса на мороз и пускай там бродит. К ночи только очухается, а вось до следующего года назад не сунется». Беззубцеву эта затея не понравилась с самого начала. Полк остановился в лесу не из любви к природе. Чтобы на

нормально двигаться вперед, не хватало боеприпасов, топлива, пехоты, а главное, элементарных человеческих сил. 193-й отдельный танковый мог от сейчас называться полком только на бумаге, который все стерпит, и держался на честном слове. Выбить немцев из деревни еще сумеем, чисто из вредности. А вот если дальше дело пойдет наперекосяк, резервов уже никаких. А на войне что угодно может пойти наперекосяк в любой момент. Тут-то нас расчехвостят. Но лезть под машину и встречать там Новый год с печкой в обнимку комбату тоже не улыбалось. Когда ему сказали, что никто на этот раз не гонит самоходов в атаку, а напротив, их задача скрытно уйти на фланг и работать, почти не высовываясь из леса, по заранее разведанным целям, а потом уже по всем, кто подвернется, Беззубцев прямо удивился. Атака не задалась с самого начала. Едва наши двинулись, повалил густой снег, да такой, что аж стемнело. Если мы ни черта не видим, то немцам и того хуже, решил, да и знай, погонял своих. Обе стороны почти одновременно открыли беспорядочную пальбу, в молоко, имевшую чисто психологический смысл. Немцы все больше дурели, наши все больше зверели. Да и очень надеялся на такой эффект, потому и приказал, не считаясь с пустой тратой боекомплекта, вести массированный огонь схода. «Полный вперед и побольше шуму! А упремся, разберемся!» На важность стрельбы схода обращал внимание танкистов сам верховный главнокомандующий, который в наведении шухера кое-что понимал. Единственным, кто точно знал, куда стрелять, был Беззубцев. Однако и его батарея, в свою очередь, выглядела для немцев единственной маломальски понятной мишенью. По ней сразу начал садить Ванюша, но быстро заглох. Немцы не озаботились перетащить миномет, а он у Беззубцева стоял в списке целей номером первым. Отстрелявшись, батарея ушла на запасную позицию и там замерла, безуспешно пытаясь выудить из танкистов хоть какие-то свежие целеуказания. Впору было выбираться из лесу и ползти к деревне. Но там творилось черти что. 34-ки уже ходили у немцев по головам, а орудийная пальба становилась только злее. Кто же знал, что именно тогда, когда нам это было совсем не надо, в деревню вперлась колонна немецкой бронетехники. Танкистам да и оставалось только развивать успех, не сходя с места. Куда ни стрельни, отовсюду лезет противник, а дистанции такие, что разница в бронепробиваемости не играет роли. Лишь бы снарядов хватило. Самым трудным в круговерти и неразберихе было не поубивать своих. Беззубцева позвали на подмогу, когда он уже весь извертелся. И лезть в деревню не пойми, с какого края было неразумно, и сидеть дальше в лесу глупо. Комбат вывел машины на поле, и тут же в батарею едва не врезались две пантеры, ехавшие в обход деревни и сослепу заплутавшие. Будь столкновение лобовым, еще бабушка надвое сказала бы, у кого сегодня праздник. Тот же домешек, увидав перед собой какую-то непонятную черную кучу, саданул бы в нее болванкой, не раздумывая, а потом хоть трибунал. Но танки зашли откуда не ждали, сбоку по широкой дуге. Там их вроде бы заметили, но вроде бы приняли за наших, и вроде бы доложили, мол, кто-то мимо ковыляет, но вроде бы доложили непонятно кому. Немцы, точно зная, что друзей у них здесь нет, едва наткнулись на батарею, разбираться не стали, достойна ли это цель, а принялись лупить самоходкам в борт на пределе скорострельности. И за какие-то полминуты сожгли всех напрочь, никто даже не выпрыгнул. Ледяная тьма ждала артиллеристов. А во тьме их ждало много такого, чего они не хотели бы знать.

0: Попади Малешкин на карты в другой компании, он бы долго не мог понять, что тут к чему, да и не хотел бы. Носился бы, стрелял, побеждал и погибал. Саня еще не навоевался, ему только-только предстояло войти во вкус настоящей боевой работы. И вдруг такие волшебные условия. Знай себе, бей фашиста, да в ус не дуй. Красота, тепло, уютно, чисто. После выстрела никакого задымления в машине. Есть не хочется, курить не хочется, ничего не хочется, только воевать. Одна неприятность. Даже успешный бой завершался прыжком во тьму. Просто если тебя не убили, это было не больно. Но претерпеться к ожиданию нового боя во тьме оказалось можно, тем более в хорошей компании. Как раз компания и растрясла Саню, заставила очнуться. Домешек, Бянкин и Щербак навоевались в земной жизни, мягко говоря, до отрыжки. Нет, там-то они готовы были идти до Берлина, но здесь больше всего беспокоили два вопроса. Куда их, собственно, угораздило, и какая чертовщина с ними на картах творится? О самом главном и жутком, что они за выродки такие, которым места нет ни на небесах, говорили редко, полунамеками и шепотом. Сначала надо разобраться, в чем вообще дело. Щербаку очень не нравилось, что стоит ему попасть за рычаги, как он превращается в безмозглый придаток машины. Домешек прилипал к панораме, Бянкин, знай себе, кидал снаряды в пушку. У них не было ни секунды передышки, ни мгновения задуматься. Они просто воевали. «Но ведь надо воевать! Наши же дерутся!» — сказал Саня. «Это правильно!» — согласился Домешек. «Но я как-то привык воевать своим умом. И ты, лейтенант, тоже. Одно дело приказ, совсем другое, как мы его выполним». Саня вспомнил, как его заклинило на ровном месте, когда надо было отъехать хотя бы метров на 20, и призадумался. В следующем бою они попытались самую малость оглядеться трезвым глазом и начать действовать осознанно. Получалось не очень. Попав на карту, экипаж будто пьянел. Там все было хорошо, все было как надо. Только во тьме все было плохо. Прошло, наверное, с полсотни боев, прежде чем Малешкин пересилил нестерпимое желание поехать вон туда и отдал приказ двигаться в другую сторону, где позиция была, очевидно, лучше. Щербак очень хотел его послушаться, но не сумел. «Руки не подчинились», — сказал он потом. Машина покатилась именно туда, куда настойчиво указывала невидимая стрелка в Саниной голове. И там самоходку немедленно прихлопнули. Это оказалось последней каплей. В следующем бою Домешек, скрипя зубами и временами кусая себя за кулак, пролез к Щербаку и попытался схватиться за рычаги. Механик такого прямого указания на свою слабость не вынес. То ли зарычав, то ли застонав, он дал по тормозам, и самоходка замерла.
1: «Ребята!»
0: — заорал Щербак.
1: «Я смог!»
0: Тут их сожгли, и этот болевой шок окончательно высвободил экипаж. В начале следующего боя Бянкин открыл верхний люк и высунулся наружу. И вдруг захохотал.
1: «Мишка!» — позвал он. «Ты только посмотри!»
0: Домешек выставил наверх голову и тоже заржал.
1: «Что у вас там?» — спросил Саня.
0: Он уже взялся за защелку своего люка, но было как-то боязно. Мало ли что, ребята смеются. Может, им смешно, а тебе покажется страшно. А бояться младшему лейтенанту Малешкину надоело. Страха он наелся досыта.
1: «Не поверишь, что там у нас, лейтенант! Громыхало у нас там!»
0: «Чё громыхало?»
1: «Ну вот такое громыхало! Из деревни Подмышки Пензенской области!»
0: Малешкин выпрыгнул из люка, будто на пружине. Когда горят, и то не всегда так выскакивают.
1: «Здрасте, товарищ лейтенант!» —
0: обрадованно приветствовал его маленький солдатик.
1: «Откуда он тут?» —
0: Саня обернулся к Домешику.
1: «Проси чего полегче, лейтенант!» «Давно здесь сижу», — сообщил Громыхало. «А ты почему там?»
0: — Саня ткнул пальцем в небо. «С нами не говоришь!»
1: «А это где?»
0: — удивился Громыхало и посмотрел вверх. И тут, наконец-то, вся компания как следует огляделась по сторонам. Через оптику и смотровые щели этот мир выглядел немного странно, а сейчас... чистыми глазами видно было, он попросту не настоящий. Словно его нарисовали. Нарисовали прекрасно, ярко, четко, достоверно. Красиво сделали. В наушниках у Сани бубнил комбат и толкал в затылок неведомый местный кукловод, повелитель марионеток, да так настойчиво, что руки невольно подергивались, но Малешкину впервые было все равно.
2: «Кино!»
0: — только и сказал Бянкин, провожая взглядом уходящую вперед батарею.
1: «Кино!» — Домешек кивнул. «И немцы!»

0: Громыхало сидел на корме машины, как приклеенный. И когда в самоходку попадало, ничего особенного не чувствовал, только дергался поначалу, а потом вообще привык. Никуда он после гибели машины не возносился, а так и торчал на обугленной броне, пока зверобоя не кидал на следующую карту, где тот становился вдруг новеньким и опять шел в бой. Солдат пытался достучаться прикладом в люки, но те оказались заперты, и никто изнутри не отзывался. Еще немного, и Громыхал усвихнулся бы от тоски и одиночества. Он был уверен, что угодил в преисподнюю. «Не дури», — посоветовал Бянкин. «Мы за правое дело сражались, нам в аду не место».
1: «Может, до того нагрешили», — буркнул солдат.
2: «Война все списала», — отмахнулся Домешек.
0: «Тогда где мы?» — спросил Саня.
2: «Если мы не в аду, то получается, это такой специальный рай для танкистов?» «Ну его к чертовой бабушке, такой рай!» — крикнул из машины Щербак. «Каждому воздастся по вере его!» — напомнил Домешек и подмигнул Сане.
1: «Да я!»
0: — крикнул был Щербак и умолк. Задумался. «Вот дураки-то!» — сказал Бянкин и полез обратно в машину. «Ты сам-то понял, что сказал?» — Мишка спросил Саня, чувствуя, как покрывается холодным потом. Хотя мертвые вроде не потеют, но ощущение было именно такое.
2: «Ну, лейтенант, ты же первый был против религиозной постановки вопроса. Сам говорил, здесь что-то другое. Припоминаю по этому поводу еще один анекдот. Приходит Абрам в синагогу».
1: «А если по вере?»
0: — вырвалось у Сани.
1: «Вот оно. Что я видел в жизни, кроме войны? И во что верил? Я победить хотел фашистов. Только боялся, что меня с машины снимут. Каждую минуту боялся. Да я на войне по-настоящему всего день прожил, и тут меня срезало. Один бой, и готов, Саня Малешкин. Когда мне было в себя поверить? Ну вот какая вера, такой рай? Недоделанный. Игрушечный».
0: Наводчик глядел на Саню усталыми грустными глазами.
2: «Не бойся, лейтенант. Это все вообще не по правде», — сказал он наконец.
1: «Почему?»
2: «Потому что иногда я вспоминаю, как ты погиб. И вдруг вижу, что все не так. Я прекрасно помню, что ты остался жив-здоров. Это меня убили».
0: «Как тебя?» — буркнул Саня. «Почему тебя?»
2: «На войне, как на войне, лейтенант»,
0: — Домешек криво усмехнулся.
2: «Только дело было не зимой, а летом. Та же самая история. Мы проскочили в деревню по краю поля под прикрытием дыма. Ты бежал перед машиной, потому что Щербак растерялся. Все в точности, но летом. И мы сожгли два тигра. Второй успел перебить нам гусеницу. Машина на заднем ходу разулась. Мы залегли вокруг нее, отстреливались. А потом Громыхало сцепился в рукопашную с немцем, который вылез из-за хаты с Фаустом. Я побежал на помощь, убил немца, и тут меня с пулемета очень больно».
0: Подождал, все так же устало, глядя на Саню, и добавил:
2: «Вы меня очень хорошо похоронили, спасибо, я был тронут. Честное слово».
3: «Хорошая Мишке досталась земля», — пробасил из машины Бянкин.
1: «Мягкая, как пух»,
0: — прошептал Саня. На глаза навернулись слезы. Малешкин шмыгнул носом и отвернулся. Через несколько дней Сане удалось поговорить с Пашкой Теленковым. Не обменяться данными, а именно по-человечески поговорить. Их самоходки как раз встали рядом в засаду. И так остались стоять. Теленков чувствовал себя терпимо, просто устал от всего этого. Он еще не пробовал высунуться из машины, но, к счастью, уже научился владеть собой и подчинил экипаж. В разговоре открылось нечто странное. Во-первых, Пашка своего экипажа не знал. Это оказались какие-то совершенно новые для него люди. Во-вторых, и не люди вроде. Послушные, но бесчувственные куклы с пустыми глазами. Теленков на войне навидался трупов, так эти и на мертвецов не были похожи. Куклы и куклы. И слава богу, все лучше с игрушечным экипажем, чем с неупокоенным.
2: «Я их крестил поначалу», — сказал Пашка, смеясь. «Перекрещу и жду, что будет. А им хоть бы хны».
0: Насчет идеи рая для танкистов Теленков высказался нецензурно, но признавать себя в аду тоже не хотел.
2: «Про чистилище слыхал?»
0: — подсказал Домешек, хитро щурясь. Идею чистилища Теленков отверг. Это заведение ему представлялось чем-то вроде запасного полка.
2: «Ладно, вылезай», — сказал Малешкин. «Хоть посмотрим на тебя. Ничего не бойся, мы рядом».
0: В земной жизни он не стал бы так запросто командовать, что Теленкову делать и чего не бояться, но прежнего Сани Малешкина уже не было. В командирской башенке открылся люк, высунулась голова.
2: «Ого!»
0: — сказал Теленков. С соседней машины ему дружно помахали руками. Теленков огляделся, снова сказал «Ого!». Тут заметил громыхало и вылупил глаза.
2: «А это что?» — спросил он. «Это наш десантник Громыхало», — объяснил Домешек. «Его никто не звал, он как-то сам прилип. Сидел на броне, черт знает, сколько боев подряд».
1: «Бедняга», — сказал Теленков. «Я бы помер».
2: «Да мы и так померли», — обрадовал его Саня. «Чего ж теперь волноваться?»
1: «Это понятно»,
0: — Пашка слегка поморщился.
2: «Я в переносном смысле. Делать-то что будем?»
0: «Пока не знаю», — честно признался Саня.
2: «А наши дерутся».
0: Вдалеке грохотал бой. Наши прорвались к немецкой базе.
2: «Семена сожгли!»
0: Пашка дернулся было назад в машину, и машина дернулась вместе с ним.
2: «Да погоди ты! Ну сожгли, сожгли! Сколько он уже горел? 100 раз!»
0: «Тоже верно», — согласился Теленков. «Просто неудобно как-то».
2: «Ты устал воевать, ты о госпитале мечтал. Чего теперь здесь суетишься?»
0: «Не устал я, просто чувствовал, вот-вот убьют, одеваться некуда», — объяснил Теленков.
2: «Нервишки разгулялись, вот я и ныл о том, как хорошо в госпитале».
0: «Отсюда точно деваться некуда», — сказал Саня. «Ну и воевать не обязательно».
2: «Это ты не слышишь, как нас с тобой комбат матом кроет?»
0: «Прекрасно слышу, ну и что?» «Пашка, тут все неправильное, не настоящее».
2: «И сами мы какие-то не настоящие», — вернул Домешек.
0: Теленков поглядел на него очень внимательно.
2: «Поэтому нас и в рай не пускают», — высказал Домешек то, о чем все побаивались говорить. «Да чего там, для нас даже в аду места нет. Бабушкины сказки!»
0: Теленков отмахнулся. «Все равно здесь война не взаправду», — убежденно сказал Саня.
2: «Да я и спрашиваю, делать-то чего?»
0: «Давай ее похерим для начала, эту игрушечную войну. Наплевать, кто в нее играет, бог или дьявол. Похерим, а там видно будет». Теленков пожал плечами. «Толку-то?»
2: «А вдруг, если мы упремся, игрушка сломается?» — ляпнул Домешек.
1: «Вот дураки-то!» —
0: сказал Бянкин с неким даже восхищением. Говорить Теленкова больше не воевать оказалось неожиданно трудно. Очень он не хотел подводить комбата. Малешкин тоже не желал Беззубцеву никакого зла, просто был уверен, если всем вместе упереться, что-то может произойти в этом понарошечном мире, отчего всем станет лучше и комбату в первую очередь. Легко поддался Зимин, которому надоело гореть. В прежней жизни его подбили только раз, зато с одного снаряда насмерть, и теперь на картах он любое попадание в свою машину переживал мучительно, все не мог привыкнуть. Чигничка колебался. У него были какие-то идеи насчет всего происходящего, которыми он не спешил делиться. Кажется, он побаивался, что если проявлять свободу воли, станет только хуже. Комбат Беззубцев вообще не понял, чего от него хотят. Комбатом здесь управлял железной рукой не только кукловод, но еще и полковник Дей, суровый военачальник. Выбраться из-под такого двойного гнета было бы очень нелегко. На предложение высунуться из машины и поговорить, комбат ответил: «Трепаться после войны будем». Пообщаться с командирами танков пока не удавалось. Танки ездили закрытые по-боевому, переговаривались односложно. Сдружиться с танкистами Дэя в прежней жизни никто из самоходов не успел, даже фамилии толком не знал. И было подозрение, что там не только экипажи, но и командиры куклы.
3: Так или иначе, со следующего боя экипаж Малешкина начал бессовестно дурить, как это называл комбат. Зимин пропадать, а Теленков халтурить. Да и Черничка не лучшим образом вел себя. Вроде бы все в наличии, а никого не докличешься. Вялые, неисполнительные, еле ездят, лениво постреливают, а то просто замаскируются и нету. Благодаря низкому профилю Су-100 пряталась отменно. Не видать, пока буквально не наткнешься на нее, а тут еще как нарочно у всех появились маскировочные сети. Наконец, в один прекрасный день батарея просто встала и никуда не поехала. «Мы сказали, будем охранять базу». «Отличная ведь идея! Вы там давайте катайтесь по карте, а мы тут спрячемся, если что, граница на замке! И не беспокойтесь за нас!» С несчастным Беззубцевым случилась истерика. Он натурально потерял самообладание, принялся ездить от машины к машине и пытался их толкать, как будто они от этого сдвинулись бы с места. Да не тут-то было. Самоходка не танк, чтобы толкаться. Ствол впереди торчит, мешает. Озверевший комбат, себя не помня, распахнул люк и выскочил наружу. И увидал, как с машины Малешкина ему улыбаются и машут. Малешкин рассчитывал на одно, а вышло совсем другое. Саня надеялся, что Беззубцев, взрослый и мудрый, сразу поймет смысл заговора лейтенантов, так обозвал их предприятие «Ехидный домешек», и если не возглавит его, то хотя бы присоединится. Увы, у комбата было свое видение долгой ответственности. Он вроде бы очень быстро понял, куда их занесло и что тут творится. Осмотревшись по сторонам, он признал, что это все декорации и даже, Саня и слов таких не знал, профанация и порнография. «Но воевать-то надо», — сказал он. Саню он этим выводом просто огорошил, тот только глазами захлопал. Теленков и Зимин беспомощно развели руками. Черничка сидел на своей башенке и явно ждал, чья возьмет. Несколько минут они припирались, но комбат был неумолим. «Нельзя оставлять танкистов без поддержки», — говорил он. «Нехорошо так, неправильно. Пускай тут все неправильно, но смотреть, как наши горят, еще хуже». Что интересно, Беззубцев обмолвился, полковник Дэй умер от ран летом 1944-го. То есть они успевали вести какие-то внеслужебные разговоры, и это Саня запомнил. Куклы так не поступают. Значит, Дэй был живой. Ну, в смысле, такой же, как он. И нечто странное в его хозяйстве происходило. Иногда танки начинали разбредаться, это и Беззубцев видел, и Саня недавно заметил какие-то необъяснимые маневры. «Если у него там одни куклы, может быть, полковник устал», — предположил Домешек. «Не справляется с ними, со всеми». «Ну так поможем ему», — сказал комбат. «Надо помочь, сами видите». «Наоборот», — воскликнул Саня. «Мы ему поможем, если будем мешать. Тогда здесь все остановится». «Тогда немцы будут просто убивать нас, ты об этом не подумал». «Перестанут рано или поздно», — упрямо заявил Малешкин. «И все кончится».
4: «Сан Саныч, друг мой», — сказал комбат, — «мы теряем время. Кончится тем, что сюда примчится сам полковник и спросит, в чем дело. Он и так уже на стенку лезет. И всем будет очень стыдно».
3: «Пусть приедет. Пусть откроет люк и выглянет. Пусть увидит, что тут все нарисованное».
4: «Молчать! А вам, Сан Саныч, будет стыдно в особенности. Полковник тебя представил герою, а ты...» «Да не хочу я быть героем!» — заорал Саня. «Я человеком хочу быть!»
3: И скрылся в люке. Он понимал, что разговор окончен.
4: «Мы тут болтаем, а наши там умирают», — просто сказал комбат. «Сами знаете, умирать очень больно. По коням, ребята!»
3: Четыре машины ушли вперед выручать наших, пытаться вытянуть безнадежный бой. Саня остался на месте. А потом медленно тронулся следом. Все погибли. В следующем бою Саня впервые покончил с собой. Заговор лейтенантов проваливался на глазах. Батарея снова воевала, пристыженная комбатом, и Малешкин ничего не мог никому доказать. А стоять в стороне, когда твои боевые товарищи дерутся... Саня просто вышел из игры. Покинул бронекорпус и уселся на маску пушки. «Разбирайтесь», — сказал, — «без меня».
0: Невидимый кукловод дергал за ниточки. Ругался комбат. Рядом переживал громыхало. Снизу упрашивали вернуться Бянкин и Домешек. Саня не реагировал. Машина неуверенно ползла по карте. Без командира ей было трудно. Мимо проскакал легкий немецкий танк-разведчик. Жахнул почти не целясь. И Саню разнесло в клочки. Он умер с облегчением. Ребята страшно обиделись, потому что мелкий немчик в итоге самоходку заклевал, носился кругами и долбил, пока не задолбал.
2: «Мне все равно», — сказал Малешкин.
0: Он губил себя и машину бой за боем. Он потерял страх и ощущение боли. Ему действительно стало все равно, не на словах, а на самом деле. Разве что случаи самоубийства иногда веселили. Шикарная была гибель, когда он только высунулся из башенки, и тут ему болванкой снесло голову. Так и свалился на Домешека, без головы. Или вот тоже неплохо. Стоял на броне в позе Наполеона, сложив руки на груди. Взяло да просто сдуло Саню Малешкина, а на машине ни царапины. Много было всякого забавного. Экипаж ругался. Оказалось, что без командира ребятам заметно труднее противостоять кукловоду. Они бы сами вылезли из машины. «Пропадай, моя телега, все четыре колеса!» Да теперь сил не хватало. Вдобавок у них перед глазами не маячила карта поля. Поле боя с цветными значками и сигналами внимания на такой-то квадрат. Это полагалось только командиру. Без подсказок кукловода экипаж был тут вроде слепых котят. А слушаться кукловода означало снова стать марионеткой. Ребята мучились. Саня изводил их и себя заодно, но держался стойко. Он не хотел во всем этом участвовать. Потом на броню кое-как выполз Домешек. За ним вскоре Бянкин. И Щербак приспособился спать за рычагами. Ну, не по-настоящему, но как бы отключаться. А потом Малешкин заметил, что опять Зимин пропал куда-то. И Теленков не спешит. И Чебничка не туда заехал. И странное творится с нашими танками. Вроде бы воюют, а приглядишься, катаются. На прогулку выехали, понимаешь, дурака валяют. Саню еще убить не успели, когда рядом остановилась машина Беззубцева, и голос комбата очень мягко произнес: «Сан Саныч, у меня к вам просьба». «Старик наш сдает», — говорил комбат. «Ты не думай, я многое понимаю и кое-что знаю, уж побольше твоего. Полковник все это время с самого начала чего-то мудрит со своими танкистами. А еще у старика очень сложные отношения с тем, кого вы зовете кукловодом, с этим местным башком». Саня сидел на башенке и молча слушал. Рядом торчали из люков Бянкин с Домешиком, на корме примостился громыхало, но комбат словно не замечал лишних ушей. Да и говорил он вроде бы с одним Малешкиным, а на самом деле обращался ко всему мятежному экипажу. «Давайте понимать, что полковник, да и самый опытный из нас», — говорил комбат. «У него свои идеи насчет всего этого и свои методы. А еще на нем громадная ответственность и сплошные куклы в подчинении, человеческим словом не с кем перекинуться. Если мне было в 10 раз труднее очнуться, чем вам, то ему в 100 раз труднее, чем мне. Но я знаю, он давным-давно очнулся. И он пытается сделать что-то. Пытается как может. Из последних сил. Свой экипаж и еще 9 командиров с экипажами, одни куклы. Да вы представьте, каково ему! Давайте мы из последних сил будем делать то, что сейчас нужно полковнику», — сказал комбат. «Давайте верить ему. Просто чтобы у нас была чистая совесть. Когда он сломается, мы увидим. Если он выиграет, мы тоже увидим. Я думаю, осталось недолго. Тут что-то происходит. Короче, давайте еще немного повоюем». Саня неуверенно теребил провод шлемофона. Он, честно говоря, здешнего полковника ДЭ видел фанатиком боя, убежденным, что попал в рай для танкистов. Или в ад для танкистов. Разницы никакой. Слова комбата поколебали его уверенность. О том, что запертый в своем КВ полковник оторван ото всех и сражается с богом нарисованного мира в одиночку, пытаясь расшевелить кукольные экипажи и чего-то добиться от них, Саня раньше не думал. «Я ведь надеялся, что он приедет к нам и вылезет из машины», — сказал Саня.
1: Он бы увидел, что не один такой. Почему вы не захотели?
2: Ничего бы он не увидел, сказал комбат, опуская глаза.
0: Повисло неловкое молчание. Слышно было, как вдалеке начали долбить танки Дея.
2: Я думаю, что-то со стариком вышло неправильно, еще когда его в первый раз бросило сюда из тьмы. Что-то сломалось, не знаю. Сам понимаешь, Сан Саныч, где война, там всегда неразбериха. И обязательно кто-то или что-то пойдет наперекосяк. Или наоборот, это мы с тобой поломанные, неправильные. А с полковником все так, как должно здесь быть.
0: Он не может открыть люки? Быстро спросил Саня.
2: Но если хорошо приглядеться, то и смотровые приборы. Он управляет боем только по карте. По такой же карте, что у тебя перед носом, понимаешь?
1: Мама родная, прошептал Домешек.
2: Еще он кое-что видит глазами своих командиров, но...
0: Снова пауза, и комбат по-прежнему разглядывает сапоги.
2: Я нащупал его там, во тьме, сказал Беззубцев
0: и наконец-то поднял взгляд на Саню. В глазах комбата была гордость. Гордость и боль.
2: Мы поговорили. Для полковника вся разница между тьмой и боем, что здесь не холодно и что он видит карту. В остальном полковник слеп. Я не представляю, как мы умудряемся побеждать раз за разом, но у него получается. Заметили, что мы стали побеждать все чаще, даже когда вы, Сан Саныч, хулиганите? Да и товарищи ваши. Так или иначе, старик почти что отнял танкистов у кукловода. Сначала он просто надеялся смотреть их глазами, а теперь в каждом танковом командире сидит частичка полковника Дея.
1: Так пусть в начале боя наши выбрасывают рядом всех. Из любого танка видно, как я на броню вылезаю.
2: Не видно вас, и нас не видно.
0: Беззубцев покачал головой.
2: Ни тебя, Сан Саныч, никого еще.
1: Нас что? «Нет?»
0: – спросил Малешкин, холодея. Комбат равнодушно пожал плечами.
2: «Есть мы, нет нас. Так или иначе, для куклы этот мир настоящий. Вспомни, мы тоже не очень понимали, в чем дело, пока не высунулись из люков. Пока сами были не лучше кукол. Вчера я стоял на броне, глядя в дуло 34-ки. Кукла не видела меня через прицел». Зато, по словам Дея, была чудесная погода, легкий ветер шевелил траву, по небу бежали облака. Все понятно, Сан Саныч?
0: Кто мы?
2: Это не имеет значения, твердо сказал комбат. Мы те, кто мы есть. Я, например, все еще твой командир батареи. Ты хотел быть не героем, а человеком, верно? Ну вот и будь человеком, дорогой мой посмертный герой. Кончай дурить. Помоги старику, мало ли, вдруг у него что-то получится.
0: Саня молча глядел на комбата.
2: Надо помочь, лейтенант, проворчал Бянкин. Помолчи, Осип, прикрикнул Домешек. Что ты понимаешь, что ты видел? У тебя-то карта не висит перед носом. И башку тебе болванка не сносила. У лейтенанта свои трудности, пусть думает.
1: Дураки вы все, сказал Бянкин. Ну что тут думать-то?
0: А теперь они сидели на броне и ждали, чем все это кончится. Вокруг не было никого, только неподалеку за кустами едва угадывалась замаскированная машина комбата. Танки куда-то разъехались и тоже затаились. Громыхало давно скрылся в холмах за кормой.
2: И вдруг будто в глазах потемнело. «Ну вот и допрыгались!»
0: В голосе Щербака звучало злое веселье.
2: «Если что, прощай, лейтенант!» «И вы, ребята, прощайте!»
0: Малешкин крепко сжал зубы. Нарисованный мир бледнел. Краски тускнели, детали сливались. Трава стала ровным зеленым ковром, кусты и деревья размазанными пятнами, словно кто-то прошелся по картине мокрой тряпкой. Машинально Саня поднял руку к глазам и застыл.
2: «Вот так, лейтенант!»
0: — сказал рядом полупрозрачный Домешек.
2: Это не карту уничтожают. Это нас стирают с карты.
0: Саня посмотрел на него сквозь ладонь.
2: «Хоть ты-то догадался, кто мы?»
0: — спросил Малешкин уныло. Страха особого не было, одна тоска. И досада, что никто тебе ничего не в состоянии объяснить.
2: «Те, кого можно стереть!» — хмуро отозвался наводчик. «Значки на бумаге, рисунки, герои из книжки. Тьфу!»
0: Стало трудно говорить, и вроде как дышать трудно.
2: «Мы исчезаем», — понял Саня. «Ух ты, чего обидно! Сколько раз он на картах нарочно подставлялся под снаряд, так это было по своей воле! Сколько раз его убивали, но в бою! А теперь, когда Малешкина бесцеремонно стирали, будто криво написанные слова с классной доски, такой обиды он раньше не знал. «Давай лапу, что ли?» —
0: медленно, глухо проговорил домешек.
2: «Пока я ее вижу еще».
0: Рукопожатие вышло крепким, хотя сквозь него виднелись заклепки на броне.
1: «А машина почти как настоящая», — прошептал Саня.
0: Он вспомнил прежнюю свою, настоящую машину, убившую двух тигров, и в груди разлилось тепло.
1: «Ух, как мы тогда с ребятами...»
2: «И пускай комбат подначивает насчет посмертного героя. С тех пор, как я умер, мне это совершенно все равно. Кому интересно, кто ты после смерти? Главное, что я успел, пока был живой. Короткая вышла жизнь, зато есть чем гордиться. Можно было сделать лучше, конечно, и больше, но... мне просто не повезло, я не успел. Долго не везло сначала, потом не повезло в конце... но пока была возможность, я родине нормально послужил. Я человек, — подумал Саня. За кого бы меня ни держали здесь, я человек! Я человек! — подумал он громко в полный голос. Я человек! — отозвался домешек. Я человек! — поддержали Бянкин и Щербак. Я человек! — донеслось отовсюду.
1: И что-то странное произошло. «А машина как настоящая», — сказал Саня.
2: «С любовью, значит, рисовали, не то что всякие кустики. Ты чего, Осип? Глянь-ка сюда. И ты, лейтенант».
0: Из полуразмытой грязной кучи, в которую превратились кусты, торчала корма самоходки Беззубцева. На ней стоял комбат, уперев руки в бока, и недовольно озирался. И машина, и комбат были такие взаправдышные, аж глаза резало. Саня толкнул в плечо домешика.
1: «Ты меня видишь?»
2: «Отставить помирать, лейтенант!» — наводчик усмехнулся. «Что за чертовщина опять?»
0: Они снова были здесь и чувствовали себя живее всех живых. Только мир вокруг потускнел и размазался. Зато машины и люди, наоборот, стали ярче и четче. Как будто карта отступила в тень, а батарею Беззубцева на ней подсветили яркими лампами.
5: «Альха, с вами будет говорить Орел», — послышался сухой мертвый голос.
0: Саня с трудом поборол желание встать на вытяжку. А в эфире знакомо проскрежетало:
2: «Малешкин».
0: Полковник Дей был словно тяжело раненый или больной, которому говорить скучно, и делает он это через силу, по обязанности.
2: «Видишь его, Малешкин? Давай навстречу».
0: Саня посмотрел, куда указывала невидимая рука Дей, и увидел на карте с той стороны, откуда выдвигался обычно противник, один единственный значок. Тот медленно приближался. И был это не немец, а самая обычная 34-ка. «Извините, не понял», — смущенно пробормотал Саня.
2: «Ты все понял».
0: Саня кивнул. «Угадал, полковник. Он просто стеснялся оказанной ему чести».
1: «По местам, ребята! Щербак, заводи!»
0: И тут полковник вдруг почти весело, молодо крикнул:
2: «Давай, Малешкин!
4: «Жми, Малешкин!»
5: И пропал. И Саня нажал. Машина весело бежала к центру карты. Под гусеницей ложился зеленый ковер. Мимо пролетали мутные пятна кустов, домиков и сараев. Все это было похоже на декорацию в сельском клубе. Даже еще хуже, но Саня поймал себя на мысли. Никогда раньше он здесь не дышал полной грудью. Никогда не был по-настоящему свободен. А вот именно сейчас получается.

0: Малешкин осторожно сполз с брони, поставил ногу на зеленый ковер, сделал несколько шагов, с непривычки пошатнулся, взмахнул руками, рассмеялся. «Слезай, ребята, все нормально! Пойдемте разговаривать!» 34-ка встала в шагах в 10 от самоходки. Распахнулся люк механика-водителя, из него выбрался парень в танкистском комбинезоне и бегом кинулся навстречу самоходчикам. «Ребята!» — крикнул он. «Давайте быстро! Сейчас тут все накроется!» «Чего быстро?» — спросил Малешкин. «Там, за холмами!» Парень махнул в ту сторону, откуда приехал Саня. «Сейчас откроется коридор! Громыхало найдет его с минуты на минуту! Вы берете две машины, эту и Беззубцева, сажаете на них всех настоящих самоходчиков и по коридору уходите с карты! Десантника своего подхватите по дороге! Ну, че встали? Давайте, шевелитесь!»
1: «А полковник Дэй?»
0: «Он за вами! Давайте в темпе! Говорю же, сейчас тут все развалится! Вы по сторонам поглядите! Дальше будет только хуже!»
2: Малешкин глядел на него и не верил. Весь этот парень был какой-то гладкий, сытый, ухоженный и, очевидно, слабый физически для механика-водителя. «Из люка вылез неправильно, не так мехводы это делают. Не танкист, ты подумал, Саня. Ох, не танкист. А кто?»
0: Парень метнулся было обратно к 34-ке, но тут громадная лапа Бянкина ухватила его сзади за ремень. «Ты чего?» — удивился танкист.
3: «Не верим мы тебе, мил человек», — сказал Домешек с приторной ласковостью. «Больно ты похож на Рабиновича, который продавал вареные яйца по цене сырых. Это такой старый еврейский анекдот», — пояснил он, оборачиваясь к Сане.
2: «Говори, в чем дело», —
0: приказал Бянкин, легонько встряхивая парня. Голова у того замоталась, как на одну ниточку пришитая.
4: «Да я сказал уже, уходите с карты, быстрее!»
2: «А если не уйдем?»
4: «Ну тогда капец вам, отпусти!»
2: «Оставайся с нами за компанию. Вместе поглядим, какой такой капец».
0: Парень захлопал глазами. Испуганным он не выглядел, скорее озабоченным и несколько растерянным.
1: «А что там про Рабиновича?» — спросил Саня, нарочно не глядя на танкиста.
3: «Ну, он покупает яйца по 5 копеек, по 5 рублей десяток, варит и продает вареные по 50 копеек штука. Его спрашивает Рабинович: ну что ты с этого имеешь?» «Ну как же», — отвечает Рабинович, — «разве непонятно? Я имею, во-первых, навар, а во-вторых, суматоху».
4: «Понял?»
0: — неожиданно резко спросил Домешек танкиста. Тот в страхе отдернулся, насколько позволяла железная хватка заряжающего.
3: «Суетишься много, мил человек. А нас на хапок не возьмешь. Давай рассказывай».
2: «А то положите его под каток», — донеслось из самоходки.
4: «Ну, Щербак, ты вообще зверь!
2: Он с той стороны приехал. Целоваться с ним, что ли?»
0: Тут до танкиста, видимо, дошло, что его принимают за провокатора.
4: «Ребята», — сказал он, — «все не так, как вы думаете. Вытащите меня отсюда!»
2: «Чего?» — изумился Бянкин.
4: «Вытащите меня отсюда!» — требовательно повторил парень, глядя под ноги.
3: «В каком смысле?» — спросил Домешек. «Душу из тебя вынуть, что ли?»
2: «Это мы сейчас, это мы запросто!»
0: Малешкин хотел уже вмешаться, а то вдруг экипаж и правда вздумает припугнуть танкиста, да сгоряча перестарается. Но тут случилось удивительное. Раздался странный чавкающий звук, и танкист исчез. Испарился. Остался только протянутый вперед пустой кулак Бянкина.
4: «Ничего себе!»
0: — буркнул Домешек. Бянкин глядел на свою руку, потом с тяжелым вздохом опустил ее. Саня оглянулся на 34-ку. Та стояла на месте, и вдруг из нее снова кто-то высунулся. Малешкин не спеша пошел к танку. «Столько загадок, голову сломаешь», — подумал он. Хлопотный выдался денек. Из того же самого люка вылез невысокий мужчина. Этот был одет не по-полевому. Хромовые сапоги, китель с большими погонами и широченные лампасы на брюках. Повернулся спиной к самоходчикам и принялся шарить в люке. Наконец он отыскал фуражку, надел ее и обернулся к Сане лицом. На погонах у новоприбывшего красовалась пошитая золотом звезде, а в петлицах — танки.
4: «Товарищ генерал-майор!»
0: — отчеканил Саня, бросая ладонь к виску.
4: «Экипаж младшего лейтенанта Малешкина!»
0: «В
1: «Вольно, вольно», — перебил его генерал.
5: «Так вот вы какой, Малешкин. Герой, герой. Рад познакомиться. Генерал Макаров».
1: Голос у генерала оказался смешной, почти бабий, зато таким удобно командовать в грохоте боя. Басом только на плацу распоряжаются. В бою орут да визжат, иначе тебя не слышно. Ростом генерал вышел самый что ни на есть танкист. Правда, в ширину пухленький, ну так не полковник, может себе позволить. Вслед за Саней генерал сунул руку наводчику, сказал:
5: «Так вот вы какой, домешек».
1: И то же самое проделал с Бянкиным, чем здорово его смутил. Выглядел генерал очень довольным, едва не сиял.
5: «А Щербака куда дели?»
6: «Туточки я, товарищ генерал».
5: «Чего ж ты прячешься?»
6: «Ну, здравствуйте, товарищи».
1: Генерал заложил руки за спину и покачался в раздумье с пятки на носок. Саня тем временем разглядывал награды на его кителе. Незнакомые, какие-то не наши, похожие на значки, все с изображением танков.
7: «Не знаю, с чего даже и начать», — сказал генерал.
5: «Лучше, наверное, с главного. Извините за этот нелепый спектакль, но мы надеялись, вдруг вы уйдете с карты без лишних разговоров. Времени в обрез. Однако, как верно заметил сержант Домешек, вас на хапок не возьмешь. Тем не менее, все, что вы слышали, правда. Вас ждет коридор там, за холмами. Берите две машины, сажайте всех своих и отправляйтесь. Как можно скорее».
1: Наступила тишина, по-настоящему мертвая, какая бывает только в мертвом мире, где даже воздух не шевелится.
5: «Все, что могу»,
1: — сказал Макаров, глядя Сане прямо в глаза. И тут Малешкин поверил. Этот пухлый дядечка с непонятными значками на советском кителе действительно генерал. Вот здесь и сейчас, на карте, точно генерал. «А полковник Дэй?»
5: «Нет, к сожалению, он не сможет».
1: «Что с ним?» — почти крикнул Саня.
5: «Ничего»,
1: — ответил генерал сухо и да нельзя понятно.
4: «Да я говорил с ним, после того, как все переменилось».
5: «Когда вы говорили, его существование уже заканчивалось. Он просто очень хотел с вами попрощаться», — сказал генерал.
1: И опять Малешкин ему поверил.
8: «Они его все-таки стерли», — произнес Домешек голосом, напрочь лишенным выражения.
5: «Вычеркнули».
1: Малешкин опустил глаза и сжал кулаки. Генерал сдвинул фуражку на затылок и потер ладонью лоб. Потом шагнул к танку, забрался на броню и уселся на шаровой установке пулемета.
5: «Ну, давайте», — сказал он. «Спрашивайте. Черт с вами, имеете право».
1: «Это что?» Саня обвел рукой вокруг.
5: «Хм. В понятных вам словах, полигон для военной игры».
1: «Ну да, мы все еще воюем», — вспомнил Саня.
5: «Нет, мы победили».
4: «Правда?»
5: «В мае 45-го мы заняли Берлин. 9 мая немцы капитулировали. Гитлер успел покончить с собой, но остальных гадов судили и повесили».
1: Малешкин почувствовал, что ноги у него словно ватные. Он тяжело привалился к крылу танка. Рядом «фух!» выдохнул, как проколотый мячик Домешек. Бянкин просто сел на землю или что-то вместо нее. Щербак расплылся в широченной улыбке, но, поглядев на остальных, тоже сник.
5: «Устали?»
1: — спросил генерал, понимающе.
8: «Устали ждать», — сказал Домешек.
5: «Спасибо за добрую весть». «Воевать устали», — объяснил Малешкин. «Слава богу, слава богу. Неужели война кончилась? Я знал, что она скоро кончится, но 45-й — это долго». «А, ладно, счастье-то какое, ребята!»
1: «А это точно?» — вдруг спросил Домешек, пристально глядя на генерала.
5: «Видите?»
1: — тот показал на свои значки.
5: «У меня никогда не будет таких славных боевых медалей, как у вас. Не успел заслужить. Кстати,
4: Расчувствовался и чуть не забыл.
0: Он спустился вниз, сунул руку в карман кителя, достал оттуда что-то маленькое и блестящее.
5: «Пускай с опозданием, но Родина вас награждает! Поздравляю, товарищ Малешкин, с высоким званием героя! Служу Советскому Союзу!»
4: «Все, что могу», — буркнул генерал извиняющимся тоном. «Ни документов, ни коробочки. Ну, зачем вам тут это?»
0: Экипажу он раздал ордена, точно так же добывая их из кармана, будто фокусник.
4: «А вот это», — сказал он, протягивая Малешкину медаль за отвагу, — «передайте десантнику Громыхало. Кстати, он уже нашел коридор и сейчас возвращается. Вы особо не тяните, двигайтесь быстрее».
0: Домешек непочтительно подбрасывал на ладони красную звезду и о чем-то думал.
4: «Много вопросов?» – участливо спросил его генерал. «Хорошо. Вижу, без этого не уедете. Значит, мы создали полигон, и нам надо было его оттестировать. Проверить на работоспособность. Для этого мы запустили сюда технику с условными экипажами. И одному из наших товарищей пришла в голову идея. Смею вас заверить, он сурово наказан.
8: Идея вызвать нас к жизни», — отчеканил Домешек.
4: «Кто вы такие, черт побери?»
0: «Сержант!» — прикрикнул Малешкин.
4: «Да ладно!»
0: — генерал отмахнулся.
4: «Это же сугубо штатский человек, филолог. Его даже из офицерского училища турнули».
0: Домешек поморщился.
4: «Никто не вызывал вас к жизни. Тут вообще жизни нет».
0: Генерал заметно посуровил.
4: «И бессмертных душ здесь нет. Были задействованы только ваши имена. Поэтому не злитесь из-за полковника Дея, который с самого начала криво встал. Блин, да как же вам объяснить-то?»
5: «Да кто мы?» – взмолился Малешкин.
4: «Герой»,
0: – жестко и емко ответил генерал. И добавил.
4: «К сожалению. А то бы ничего этого не случилось».
5: «Не герой», – сказал Малешкин. «Я человек!»
0: «Я слышал», — процедил генерал, а глаза его улыбнулись, и Саня понял, о чем это он.
4: «Хотите быть людьми? Будьте ими. Честно сказать, я вами горжусь. Да мы все гордимся. Вопрос в том, что мы не можем оставить вас на этой карте. И стереть вас с нее не можем. Грохнуть вас вместе с картой наверняка получится, но в нее вложено очень много сил и средств».
0: «Ага», протянул Бянкин и едва заметно усмехнулся.
4: «Я бы на вашем месте не особо злорадствовал, товарищ ефрейтор. Вам драпать надо отсюда, пока есть возможность. Сегодня вас отпускают, завтра могут и передумать. Да поймите же вы все, наконец! Здесь не рай для танкистов и не ад для танкистов. Здесь игра в танчики, ее тестирование. Ну, отладка заканчивается со дня. Пора запускать сюда людей. Проблема в том, что... Проблема в вас. Мы вас прошляпили. Пока мы соображали, от чего движок так глючит... Ну, блин. Мы пытались узнать, из-за чего у нас сбоит управление машинами. А это вы здесь набирали силу. Долго никто не верил. И у вас осталось время, чтобы стать еще сильнее и самостоятельнее. Потом мы уже предметно изучали вас. Да изучались. Вон вы теперь какие. Крутые, как яйца Рабиновича по 50 копеек.
0: Генерал был недоволен. Он уже почти кричал, и самоходчики в ответ привычно набычились. Фронтовики не любят, когда на них орут, пусть и по делу, а сейчас они вовсе не чувствовали за собой никакой вины.
4: «Мы придумали, как вам уйти»,
0: — сказал генерал, сбавляя тон.

0: пока некоторые не остались в меньшинстве, бегите отсюда. Сегодня здесь карта, завтра может оказаться клетка. Так, понятно, сержант Домешек?
1: А там что? Домешек мотнул головой в сторону далеких холмов.
0: Много разных миров. Не знаю, сколько вам до них идти, не знаю, куда вы попадете. Не знаю, удастся ли эта авантюра вообще, но если вы упретесь рогом и останетесь тут, молитесь, чтобы у меня хватило пороху стереть карту. С подопытными не церемонится, знаете ли.
1: Угрюмые самоходчики, обступившие генерала, переглянулись. И тут с нашей стороны послышался знакомый шум. «Комбат едет», — буркнул Саня.
0: «Он все слышит», — сказал генерал, — «и все понял. У вас есть шанс, его надо использовать. Я только одно еще скажу. Пока люди помнят вас, пока в вас верят, вы что угодно сможете. И безумную затею с побегом отсюда мы сумеем провернуть только благодаря вам. Потому что вы, конечно, считаете себя людьми, но на самом деле вы бессмертные герои».
1: Подъехало Су-100. Малешкин увидел на броне комбата теленковые зимена. Из люка механика выглядывал Чигничка, а на корме привычно устроился Громыхало.
0: «Товарищ лейтенант!»
2: «Да все он знает!» — оборвал солдата Беззубцев. «Сан Саныч, заводи, поехали! Солдат покажет дорогу, а эти... пускай идут!»
1: И комбат сказал, куда надо идти тем, кто все это устроил. Генерал даже не поморщился, напротив, усмехнулся.
3: «Какой сегодня день?» — спросил вдруг Домешек.
0: «22 июня 2010 года», — ответил генерал.
3: «Опять 22 июня. Слыхал, лейтенант?»
0: «Может, и правда, ну их к матери, пока снова не началось».
1: Бянкин отодвинул генерала плечом и зашагал к машине. Вслед за ним молча направился Щербак. «Пойдем, наверное, Миша», — сказал Саня и взял Домешека за рукав.
4: «Много разных миров. Бессмертные герои. Как бы мне сдохнуть, — задумался тот. Я устал, как собака. Я не хочу быть вечным жидом, мы так не договаривались».
0: «С вами будет целая компания вечных русских», — напомнил генерал.
4: «Да пошел ты», — сказал Домешек.
1: И пока Саня почти волоком тащил его к машине, успел через плечо детально объяснить генералу, куда тому идти. Некто, назвавшийся генералом Макаровым, сидел на шаровой установке пулемета Т-34 и обмахивался фуражкой, хотя здесь, на карте, не было ни ветерка, да и воздуха не было. Генерал пытался объяснить себе, что все идет хорошо, но чувствовал только усталость. «Попробовал сделать доброе дело, а тебя за это мало того, что с ног до головы обматерили, так еще и возненавидели замечательные люди. И сколько не убеждай себя, что ты молодец, а осадок неприятный остался. Ладно, наплевать, лишь бы они вышли из игры. Вышли из игры и в прямом, и в переносном смысле. Самозародившиеся боги из машины». Боги войны. Смешно, некоторые из них на полном серьезе думали, что боги — это мы. Нет, ребята. Боги — это те, кого достаточно назвать по имени, а дальше они сами справятся. Кто бы мог подумать, что подходящие условия создаются так просто? Выдуманный мир танков и несколько имен, тоже выдуманных, но культовых. Вот точное слово — культовых. А мы дурочку валяли, а с культом не шутят. Жаль, конечно, что стерли полковника Дэя, любимого всеми героя. А вот, допустим, будь полковник таким же жизнеспособным, как Малешкин и компания, подумать страшно, чего бы этот харизматичный лидер наворотил на просторах интернета со своими 10 танками. И нам еще за него отвечать. Никто же не поверит, что он бог, просто маленький. Скандал на всю планету, и не объяснишь ничего. К счастью, команда Малешкина попроще. Они будут вечность блуждать по проводам и никому не помешают. Мы 100 раз померли, они все едут, болтают, хохочут над анекдотами, вспоминают войну. Хотя, конечно,

конечно, есть крошечный шанс, что уже сегодня приедут они к каким-нибудь эльфам и дадут им шороху. Ну, скоро узнаем. Две Су-100 катились к обрезу карты. В машинах и на броне сидели хмурые молчаливые самоходчики. Вход в коридор впереди выглядел круглой черной дырой. «Я человек», — подумал Саня. «Я человек», — дружно кивнули все остальные. Машины нырнули в дыру.

0: «Вот это красота!»
1: – завороженно протянул Малешкин. Вокруг были звезды. И впереди, и сверху, и под гусеницами звезды без числа. Выбирай любую! Малешкин не чувствовал движения машины, но точно знал, что она мчится с беспредельной скоростью и легко за короткий срок долетит куда хочешь. «Пожалуй, — сказал Домешек, — я все-таки немного побуду вечным жидом, черт с вами со всеми!» И рассмеялся, как в старые добрые времена. «Домой заедем! — крикнул Малешкин. — На землю! Или ну ее пока!» «Давай лет через 100, — ответил комбат. — Все равно у нас там никого знакомых не осталось. И игрушки этих нынешние мне не нравятся. Пускай вырастут, чуток поумнеют».
2: «Согласен».
1: «Ну, с какой начнем?»
2: «Погоди, я ищу».
1: Комбат внимательно глядел вперед, что-то высматривая среди звезд.
2: «Надо же найти место, где не воюют».
1: «И где девчонки красивые?» — вернул Теленков.
3: «Вот дураки-то», — сказал Бянкин, вдруг смутился, покраснел и полез в машину.
1: «Громыхало!» — позвал Саня. «Айда к нам, тут для тебя кое-что есть». Солдат оттолкнулся и легко прыгнул через много километров безвоздушного пространства, разделявших две машины.
2: «Держи!»
1: — Малешкин отдал ему медаль. «Поздравляю!»
4: «Ой, спасибо! То есть служу Советскому Союзу!»
5: «Спасибо, товарищ лейтенант!
4: И вас поздравляю со звездой!»
1: «Теперь все звезды наши», — подумал Малешкин. «Но эта маленькая и золотенькая навсегда самая дорогая. И каких бы космических тигров мне не предстояло встретить, опаснее тех двух фашистских не будет. И кто бы я ни был, я человек».
2: «А давай-ка вон туда, Сан Саныч», — сказал комбат. «Видишь?»
1: «Понял». «Щербак, полетели за комбатом».
6: «Есть!»
1: Щербак воткнул четвертую и дал полный газ. И они полетели.
7: Война. Машины уже завоевали нас. То, чего человек так боялся, случилось, а мы и не заметили. В тот день, когда их впустили в свой дом, мы проиграли войну. А была ли война? Война была. Удивительное свойство человека – не замечать глобального, суетиться по пустякам, упускать свой шанс. Теперь мы рабы. Нас проботили не огромные машины размером с дом, как предсказывали фантасты. Нас проботил маленький процессор, всего лишь набор из проводков и схем. Нас поработила коробка с чередующимися картинками и имитацией символов. Нас поработило устройство, говорящее нашим же голосом и издающее синтетические звуки. Машины изменили многое, точнее сказать, заменили многое в нас. Но самое главное, до чего добрались их электронные щупальца – наша душа. Это неправда, что у человека осталась душа. Он променял ее на искусственный мир цифр, когда первая машина сложила 2×2. Мы потеряли свое «я». Вернее, место нашего «я» заняли упорядоченные ячейки с информацией. Мы, подобно слепцам, идем по извилистой дороге и знаем, что идем. Нам это даже нравится, но задумывались ли куда? Задумывались ли мы, что где-то там, в прошлом, мы пошли по другому пути, сделали всего один неправильный поворот и сами завели себя в тупик? Но, может, есть выход из этого тупика? Не тешьте себя. Выхода нет. Единственное, что нам остается, продолжать пребывать в блаженном и привычном состоянии бездумия и наслаждаться своей жизнью, жить, пока мы живем, и искать другой мир.

0: Итак, сегодня в модели для сборки рассказ Джорджа Мартина «И берегись двуногого кровь пролить». Можешь убить для себя и других, для детенышей, чтобы накормить, но не смей для забавы и берегись двуногого кровь пролить. Рэдьярд Киплинг. Снаружи на городской стене на длинных веревках висели детеныши-дженши, застывшие пушистые серые тельца. Взрослых, очевидно, перед повешением убили. Обезглавленное мужское тело свисало ногами вверх, петля обвивалась вокруг щиколоток. Невдалеке виднелся обгоревший труп самки. Но большинство, смуглые пушистые малыши с широко раскрытыми золотистыми глазами, было просто повешено. Ближе к сумеркам, когда с зубчатых холмов налетал ветер, легкие тельца раскачивались и бились о стену, будто просили впустить их. Часовые, неустанно обходящие стены, не обращали на них никакого внимания, и ржавые металлические ворота не открывались. «Вы верите в зло?» — спросил Арик Некрол у Дженнис Райдер. С гребня ближайшего холма они смотрели вниз на город Железных Ангелов. Некрол присел на корточки среди обломков священной пирамиды Дженши. Каждая черточка его смугло-желтого лица дышала гневом.
1: «Зло?»
0: — рассеянно пробормотал Райдер. Она не отрывала глаз от стены из красного камня, на фоне которой резко выделялись темные тела детенышей. Солнце, раздутый багровый шар, который железные ангелы называли сердцем Бакалона, садилось, и долина внизу, казалось, плавала в кровавом тумане.
1: «Зло»,
0: — повторил Некрол. Торговец был полным маленьким человечком с монголоидными чертами лица и не спадающими почти до пояса огненно-рыжими волосами.
1: «Это религиозное понятие, а я не религиозен. Давным-давно, когда я был еще ребенком и воспитывался на Аэмериле, я решил, что нет ни добра, ни зла, нет. Есть только разные способы мышления».
0: Его маленькие мягкие руки шарили в пыли, пока не нащупали большой обломок с неровными краями. Арик встал и протянул его Райдер.
1: «Железные ангелы заставили меня снова поверить в зло», — сказал он.
0: Райдер молча взяла обломок и принялась вертеть его в руках. Она была гораздо выше и худее Некрола. Крепкая женщина с продолговатым лицом, короткими черными волосами и ничего не выражающими глазами. Комбинезон с пятнами от пота свободно облегал ее худощавое тело.
2: «Интересно»,
0: — наконец проговорила Райдер через несколько минут. Обломок был твердым и гладким, как стекло, только прочнее, полупрозрачный, темно-красного цвета, казавшегося почти черным.
2: «Пластмасса?»
0: Райдер бросила обломок обратно на землю. Некрол пожал плечами.
1: «Я тоже так подумал, но это, конечно, невозможно. Дженши работают с костью и деревом, иногда с металлом, а пластмасса для них — материал далекого будущего».
2: «Или далекого прошлого», — ответила Райдер. «Вы говорите, эти священные пирамиды разбросаны по всему лесу?»
1: «Да, насколько я знаю. Но ангелы разрушили все пирамиды вблизи своей долины, чтобы прогнать Дженши. По мере того, как ангелы будут продвигаться дальше, они не остановятся, это ясно. Остальные тоже разрушат».
0: Райдер кивнула. Она снова перевела взгляд на долину, и в это мгновение краешек сердца Бакалона скользнул за горы, и в городе начали зажигаться огни. Висящих детенышей Дженши заливали теперь потоки мягкого синего света. Прямо на городских воротах трудились две мужские фигуры. Вскоре они что-то сбросили вниз, веревка раскрутилась, и на стене задергалась еще одна маленькая тень.
2: «Но почему?»
0: — спросила спокойно наблюдавшая за всем этим Райдер. Некрол не был столь хладнокровен.
1: «Дженши пытались защитить одну из своих пирамид. копья, ножи и камни против железных ангелов с их лазерами, бластерами и стаперами. Тем не менее, джинши застали их врасплох и убили человека. Наставник заявил, что больше этого не повторится. Арик сплюнул. Зло.
2: «Интересно», —
1: неторопливо выговорил Райдер.
2: «Вы можете что-нибудь сделать для них?» — волнуясь, спросил Некрол. «У вас корабль, команда. Дженше нужен заступник, Дженнис. Они совершенно беззащитны». «В моей команде 4 человека», —
1: бесстрастно произнесла Райдер.
2: «И должно быть 4 охотничьих ружья».
1: Некрол беспомощно посмотрел на нее.
2: «И все?» «Возможно, завтра наставник посетит нас. Он наверняка видел, как садились огни. Может быть, ангелы хотят торговать?»
1: Она снова бросила взгляд на долину.
2: «Пойдемте, Арик. Пора на базу. Надо грузить товары».

0: Уайот, наставник Чад Бакалона в мире Корлоса, был высоким, тощим, загорелым мужчиной. На обнаженных руках его проступали мышцы. И сине-черные волосы коротко пострижены, осанка прямая, суровая. Как все железные ангелы, Уайот носил форменную одежду, изменяющий цвет ткани с жестким высоким красным воротником. Сейчас, когда он стоял при свете дня на краю небольшой взлетной полосы, одежда была светло-коричневой. И пояс из стальной сетки, на котором висели ручной лазер, коммуникатор и стапер. Свисавшая с цепочки на шее наставника маленькая фигурка, бледнолицое дитя Бакалон, голенькая, невинная и ясноглазая, но с огромным черным мечом в крошечном кулачке, была единственным знаком его сана. За ним стояли еще четыре ангела. Двое мужчин и две женщины, одинаково одетые. Все они были чем-то похожи. Рыжие волосы коротко пострижены, невыразительные глаза смотрели настороженно и холодно, тела у них были крепкие и сильные, а прямая осанка была непременной чертой облика членов этой военизированной религиозной секты. Мешковатого и неряшливого некрола ангелы отталкивали даже своим видом. Наставник Уайот прибыл рано утром и послал человека из охраны постучать в дверь серого сборного домика с прозрачной крышей, который служил некролу одновременно торговой базой и жильем. Невыспавшийся, но осторожно вежливый торговец поздоровался с ангелами и провел их на середину взлетной полосы, где поджал три свои выдвижные ноги, покрытые шрамами от сварки металлический жук — огни Холостара. Грузовые отсеки были уже закрыты. Большую часть вечера команда Райтер выгружала товары для некрола. Отсеки заполнялись ящиками с подделками дженши, за которые коллекционеры внеземного искусства могли хорошо заплатить. Пока перекупщик не посмотрит товары, никогда не знаешь настоящую цену. Райтер высадила некрола здесь только год назад, и сейчас впервые наведалась к нему.
1: «Я занимаюсь оптовой торговлей, а Рик мой представитель в этом мире», — встретив наставника на краю взлетной полосы, сказал Райтер. «Вы должны вести дела через него».
0: «Понятно», — ответил наставник Уайот. Он все еще держал в руках список товаров, которые ангелы желали закупить у промышленно развитых колоний на Авалоне и в мире Джеймисона.
2: «Но некрол не хочет вести с нами дела».
0: Райтер равнодушно посмотрела на него.
2: «И у меня есть на то причина», — пояснил некрол. «Я торгую с дженши, а вы их убиваете».
0: С тех пор, как железные ангелы основали свой город-колонию, наставник часто разговаривал с некролом, и все их беседы заканчивались спорами, но теперь Уайот не обращал на торговца внимания. «Мы только предприняли необходимые меры», — сказал наставник. «Когда животное убивает человека, животное нужно наказать. И другие животные должны увидеть это и запомнить, ибо звери обязаны знать, что человек — семя земли и чадо Бакалона, их господин и повелитель». Некрол фыркнул.
2: «Дженши не звери, наставник. Они разумные существа. Племя обладает своей религией, искусством, обычаями. Они...»
0: Уайот повернулся к торговцу. «У них нет души. Только у чад Бакалона, только у семени земли есть душа. У Мишка дженши имеют значение лишь для вас и, возможно, для них. Они звери и только».
1: «Арик показал мне их священные пирамиды», — вмешалась Райтер. «Существа, которые строят такие святилища, несомненно, имеют душу».
0: Наставник покачал головой. «Вы заблуждаетесь. В книге ясно написано. Только мы, семя земли, истинные чада Бакалона и никто другой. Все остальные животные, и именем Бакалона мы должны утвердить над ними свое господство».
1: «Очень хорошо», — ответила Райтер. «Но, боюсь, вам придется утверждать свое господство без помощи огней Холостара. И я должна поставить вас в известность, наставник, что ваши действия меня беспокоят, и по прибытии в мир Джеймисон я собираюсь о них доложить».
0: «Ничего другого я и не ожидал», — произнес Уайот. «Может быть, через год вы воспылаете любовью к Бакалону, и тогда мы поговорим снова. А до тех пор мир Корлоса как-нибудь проживет и без вас». Он помахал рукой и в сопровождении четырех железных ангелов зашагал прочь.
2: «Какой толк докладывать об этом?» — горько сказал некрол, едва они скрылись из виду.
1: «Никакого», —
0: глядя в сторону леса, ответил Райтер. Ветер вздымал вокруг нее пыль, плечи ее поникли, она казалась очень усталой.
1: Обитателям мира Джеймисона все равно, а если даже и нет, что они могут сделать?
0: Некрол вспомнил тяжелую книгу в красном переплете, которую Уайот дал ему несколько месяцев назад.
2: И бледнолицые дитя Бакалон создал своих чад из железа, ибо звезды сокрушат более нежную плоть, процитировал Арик. И в руку каждого нового младенца он вложил кованный меч со словами «Вот вам истина и вот вам путь». Некрол с отвращением сплюнул.
1: Вот их символ веры. Неужели мы ничего не сможем сделать?
0: У Райтер был невидящий взгляд.
1: Я оставлю 2 лазера. Год вам на то, чтобы дженши поняли, как с этими лазерами обращаться. И, кажется, я знаю, какие товары надо будет привезти.

0: Как и думал Некрол, дженши жили родами по 20-30 особей. В каждом роде поровну взрослых и детей. У каждого рода свой родной лес и своя священная пирамида. Жилище дженши не строили. Спали, свернувшись калачиком на деревьях вокруг своей пирамиды. Еду они добывали в лесу. Сочные сине-черные фрукты росли повсюду. Помимо фруктов существовали три разновидности съедобных ягод, галлюциногенные листья и похожие на мыло желтый корешок, который они выкапывали из земли. Некрол также обнаружил, что детеныши охотились, но не часто. Месяцами рот обходился без мяса, а коричневые лесные свиньи хрюкали и плодились вокруг, вырывая коренья и играя с детьми. Потом вдруг, когда поголовье свиней достигало предела, среди стада начинали спокойно ходить копьеносцы и забивали двух из каждых трех свиней, и всю неделю вечер за вечером вокруг пирамиды устраивали пиры, во время которых поедали огромные куски жареной свинины. То же самое происходило с белыми ленивцами, которые так облепляли фруктовые деревья, что на них живого места не было, пока однажды дженши не собирали этих зверьков на рагу, и с похитителями фруктов капуцинами, заполнявшими верхние ветви. Насколько мог судить Некрол, в лесах дженши не было хищников. Первые месяцы пребывания в этом мире, отправляясь по торговому маршруту от пирамиды к пирамиде, он брал с собой длинный силовой нож и ручной лазер. Но никогда не встречался он ни с чем, даже отдаленно напоминающим враждебность. И теперь сломанный нож валялся где-то на кухне, а лазер давно потерялся. На следующий день после того, как огни Холостара покинули мир Корлоса, Некрол вновь пошел в лес, на сей раз с оружием. Один из охотничьих лазеров висел у него на плече. Меньше чем в 2 километрах от базы Некрол набрел на лагерь дженши. Это был род, который он называл родом водопада. Они жили рядом со склоном лесистого холма, откуда с гулом мчался вниз поток бело-голубой воды. Он то дробился на ручейки, то собирался воедино и так снова и снова, отчего склон напоминал замысловатую сверкающую паутину, состоящую из водопадов, стремнин, мелких прудов и водяных завес с летящими во все стороны брызгами. Священная пирамида рода помещалась в нижнем прудике, на плоском сером камне, в самом водовороте. Высокая, выше многих дженши она доходила Некролу до подбородка. Кажущиеся необычно тяжелые, прочные, недвижимые трехгранные глыбы темно-красного цвета. Но Некрол не обманывался. Он видел, как лазеры железных ангелов ломали пирамиды на куски. Как от взрывов летели в разные стороны осколки. Какой бы чудодейственной силой не обладали пирамиды в мифах дженши, с какой бы тайной не было связано их происхождение, всего этого недостаточно, чтобы уберечь их от мечей Баккалона. Когда появился Некрол, полянка вокруг пирамиды с водоемом сияла на солнце, высокие травы покачивались от легкого ветерка, но вокруг никого не было. Может, они лазают по деревьям или милуются, или сбивают вниз фрукты, или бродят по лесу на холме. Лишь несколько малолеток, оседлав лесного кабана, разъезжали на нем по прогалине. Некрол сел и, пригревшись на солнышке, стал ждать. Вскоре появился старик, владеющий даром слова. Он сел рядом с Некролом, маленький, усохший. На нем осталось лишь несколько клочков грязной белой-серой шерсти, ровно столько, чтобы прикрыть морщинистую кожу. Он был немощен, зубы и когти у него давно выпали, но глаза, широко раскрытые, золотистые и без зрачков, как у всех дженши, светились живостью и умом. Он говорил от имени рода водопада и теснее всех был связан со священной пирамидой. Каждый род имел своего владеющего даром слова. «Я принес новый товар», — произнес Некрол на плавном, не очень отчетливом наречии дженши. Торговец выучил этот язык на Авалоне перед самым приездом сюда. Томас Чанг, легендарный авалонский исследователь языков, описал его несколько столетий назад, когда этот мир посетила экспедиция Клеронамаса. С тех пор ни один человек не прилетал к дженши, но карты Клеронамаса и структурный анализ языка остались в компьютерах Авалонского института изучения нечеловеческого интеллекта. «Мы сделали для тебя фигурки из новых пород дерева», — сказал старик, владеющий даром слова. «Что ты принес? Соль?» Некрол развязал рюкзак, вытащил брусок соли и подал старику. «Да, соль», — ответил он. «И это. Рядом с Дженши на землю легло охотничье ружье.
1: «Что это?» —
0: спросил старик, владеющий даром слова. «Вы знаете о железных ангелах?» — вопросом на вопрос ответил торговец. Старик кивнул. Этому жесту его научил Некрол.
1: «О них рассказывают лишенные бога, бегущие из мертвой долины. Это они, разрушители пирамид, заставляют богов молчать».
0: «Вот таким оружием железные ангелы разрушают ваши пирамиды», — объяснил мне Кролл. «Я предлагаю его вам в обмен». Старик, владеющий даром слова, не шелохнулся.
1: «Но мы не хотим разрушать пирамиды», — помолчав, сказал он.
0: «Это оружие можно использовать и по-другому», — начал мне Кролл. «Когда железные ангелы придут, чтобы разрушить пирамиду рода водопада, вы сможете остановить их. Род каменного кольца пытался остановить их ножами и копьями, а теперь взрослые бродят по лесу, бездомные и безумные, а их дети висят мертвые на стене города железных ангелов. Другие роды не сопротивлялись, но сейчас у них тоже нет ни бога, ни земли. Придет время, когда роду водопада понадобится это оружие, старик».
2: Старейшина рода Дженши поднял лазер и стал с любопытством вертеть его в маленьких слабых руках.
1: «Мы должны помолиться», — проговорил он. «Подожди, Арик. Вечером, когда Бог посмотрит на нас с небес, мы тебе скажем. А до тех пор пусть идет торговля».
0: Старик резко встал, бросил быстрый взгляд на стоящую в воде пирамиду и исчез в лесу с лазером в руках. Некрол вздохнул. Ему предстояло долгое ожидание. Молельные собрания начинались не раньше заката. Он подвинулся к краю водоема, расшнуровал тяжелые ботинки и опустил потные набрякшие ступни в освежающую холодную воду. Когда торговец поднял глаза, перед ним стояла первая резчица по дереву, гибкая молодая дженши, покрытая серой шерстью с красно-коричневым отливом. Молча, в присутствии Некрола, они все молчали, говорил только владеющий даром слова, она предложила свою работу. Статуэтка была не больше кулака Некрола. Полногрудая богиня плодородия, вырезанная из ароматной, с тонкими прожилками голубой древесины, которую дают фруктовые деревья. Богиня сидела, скрестив ноги на треугольной подставке. Из каждого угла треугольника поднимались костяные палочки, сходившиеся у нее над головой в маленьком глиняном шарике. Некрол взял фигурку, повертел ее в руках и кивнул в знак одобрения. Дженши улыбнулась и скрылась, унеся с собой соленый брусок. Некрол не мог налюбоваться на покупку. Он занимался торговлей всю жизнь, 10 лет провел на Аате среди гетсоидов, которые напоминали головоногих моллюсков, и 4 года с тощими, как палки, в Финдаи. Объездил по торговым делам полдесятка планет, населенных бывшими рабами распавшейся Хрангангской империи. Везде он встречал высокоразвитую неолитическую культуру, но нигде не было таких мастеров, как Дженши. В который раз он удивился, почему ни Кленоромас, ни Чанг не упомянули местное искусство резьбы по дереву. Но теперь Некрол был только рад их ненаблюдательности. Он не сомневался. Стоит перекупщикам увидеть ящики с деревянными башками, которые увезла отсюда Райтер, в мир Корлоса нахлынут торговцы. В сущности, его послали сюда на удачу, в надежде отыскать туземное снадобье или траву, или напиток, которые будут пользоваться спросом в межзвездной торговле. А вместо этого он нашел здесь искусство столь высокое, что дух захватывало. Высокое, как молитва. Все новые и новые умельцы приходили и уходили, представляя на суд Некрола свои изделия. Утро сменилось днем, день перешел в сумерки. Торговец внимательно рассматривал каждую работу. Одни отвергал, другие брал и платил солью. Еще не стемнело, а справа от Некрола уже лежала небольшая горка поделок. Набор ножей из красного камня, портрет, сотканный из серой шерсти старого дженши, его вдовой и друзьями. Лицо покойного было расшито шелковистыми золотыми нитками из волос капуцина. Костяное копье с надписями, напоминавшими торговцу, вошедшие в легенду руны старой земли, и статуэтки.
2: Статуэтки восхищали некролог. Чужеземное искусство всегда загадка, но скульптура Дженши брала его за душу. У деревянных богов, сидевших на своих костяных пирамидах, были лица Дженши, но одновременно они выражали что-то изначально присущее человеку. Суровые боги войны, странные фигурки, похожие на сатиров, богини плодородия, вроде той, которую купил Некрол Первый, почти человекоподобные воины и нимфы. Арик часто жалел, что не получил образование по специальности внеземная антропология и не может написать книгу о мифологических универсалиях. У Дженши, безусловно, была богатая мифология, хотя владеющие даром слова никогда не говорили об этом, иначе чем объяснить магию статуэток? Может быть, старые боги больше не почитались, но все еще жили в памяти. К тому времени, как сердце Бакалона опустилось и последние красноватые лучи угасли в тени деревьев, Некрол собрал столько изделий, что едва мог унести, и соль у него подошла к концу. Он зашнуровал ботинки, тщательно упаковал свои приобретения и, сидя на траве у водоема, принялся терпеливо ждать. Один за другим дженши из рода водопада стали присоединяться к нему. Наконец вернулся старик, владеющий даром слова. Моление началось. Старик, владеющий даром слова, все еще с лазером в руках, осторожно прошел по темной воде и сел на корточки у винно-красной глыбы. Все остальные, взрослые и дети, числом около 40, выбрали себе места на траве по краю водоема, за Некролом и вокруг него. Как и Некрол, дженши настороженно смотрели поверх пруда на пирамиду, на фоне которой в свете только что взошедшей огромной луны был четко виден владеющий даром слова. Положив лазер на камень, старик прижал обе ладони к одной из граней пирамиды, и его тело как будто застыло. Остальные дженши тоже напряглись и застыли. Некрол беспокойно ерзал и боролся с зевотой. Он не впервые присутствовал при обряде и знал установленный порядок. Целый час ему предстояло скучать, потому что дженши молились молча. Слышалось только ровное дыхание 40 бесстрастных существ. Вздыхая, торговец постарался расслабиться. Он закрыл глаза. Теплый ветер временами трепал его волосы. «Как долго все это будет длиться, — думал Некрол, — если железные ангелы покинут свою долину?» Час прошел, но погрузившийся в размышления Некрол не чувствовал бега времени. Вдруг он услышал вокруг шелест и болтовню. Дженши рода водопада встали и отправились в лес. А старик, владеющий даром слова, положил к его ногам лазер. Некрол поднял на него глаза.
1: «Нет!»
2: — только и сказал старик. Некрол вскочил.
3: «Но вы должны! Давайте я покажу вам, что он может делать!»
1: «У меня было видение, Арик. Бог уже показал мне. Но он открыл мне, что не надо брать это в обмен.
3: Владеющий даром слова, железные ангелы придут.
1: Если они придут, с ними будет говорить наш Бог», —
2: на своем певучем наречии сказал старейшина дженши, но в мягком голосе слышалась твердость, а широко раскрытые золотистые глаза отнюдь не взывали о помощи. «За нашу пищу возблагодарим себя и только себя. Она наша, ибо мы добыли ее своим трудом. Наша, ибо мы добыли ее своей борьбой. Наша по единственному праву, праву сильного. Но за эту силу, за мощь наших рук, за сталь наших мечей, за огонь в наших сердцах возблагодарим бледнолицее дитя Бакалона, который дал нам жизнь и научил нас ее поддерживать». Неподвижно стоя перед пятью длинными деревянными столами, протянувшимися вдоль огромной столовой, наставник торжественно, с достоинством произносил каждое слово молитвы. Он говорил, и большие руки с выступающими венами крепко сжимали рукоять поднятого вверх меча, а форменная одежда при свете тусклых огней казалась почти черной. Вокруг него, не шевелясь, сидели железные ангелы. Перед ними стояла нетронутая еда. Крупные вареные клубни, дымящиеся куски свинины, черный хлеб, миски с хрустящей зеленью. Дети моложе 10 лет, возраста воинской зрелости, в накрахмаленных белых комбинезонах с непременными поясами из стальной сетки занимали крайние столы, стоящие под узкими окнами.
4: «К
2: Карапузы, только начинающие ходить, силились сидеть спокойно под бдительным взором строгих девятилетних воспитателей с пристегнутыми к поясу деревянными дубинками. Ближе к середине, за двумя одинаковыми столами, сидели в полном вооружении братья-воины, мужчины и женщины вперемешку, бывалые вояки рядом с десятилетними малявками, которые только что перешли из детского общежития в казарму. Все они носили одинаковую форму, изменяющую цвет ткани, такую же, как у Вайота, но без воротника. У некоторых были значки, указывающие их звание. Средний стол, наполовину короче других, был отдан кадровому составу «Железных ангелов», военным воспитателям и воспитательницам, знатокам оружия, целителям, четырем полковым епископам, всем тем, кто носил высокие жесткие малиновые воротники. Во главе стола сидел наставник. «Приступим к трапезе», — произнес наконец Уайот. Мечом он со свистом рассек воздух над столом в жесте благословения и принялся за еду. Как и все остальные, он выстаивал очередь, которая велась от столовой до кухни, и его порция была не больше, чем у других членов братства. Слышались только звяканье ножей и вилок, звон тарелок и время от времени удары дубинки. Это воспитательно наказывал детей за нарушение дисциплины. В зале стояла глубокая... Железные ангелы не разговаривали во время еды. Они поглощали свою простую пищу, размышляя над уроками дня. После еды дети также молча строем вышли из столовой и направились в детское общежитие. За ними последовали братья-воины. Кто в храм, кто охранять стены, большинство в казармы. Освободившиеся после дежурства часовые торопились на кухню, где их ждала неостывшая еще еда. Старшие офицеры остались. После того, как убрали тарелки, обед превратился в заседание штаба. «Вольно!» — скомандовал Уайот, но сидящие за столом разучились расслабляться. Напряженные, скованные, они не отрывали глаз от наставника. Тот обратился к одной из участниц заседания. «Далис, вы подготовили доклад, который я просил?» Полковой епископ Далис кивнула. Это была женщина средних лет, рослая, с крепкими мускулами и смуглой огрубевшей кожей. На воротнике у нее был стальной значок, эмблема компьютерных войск.
4: «Да, наставник!»
2: — твердым чеканным голосом начала она.
4: «Мир Джеймисона, колония, насчитывающая 4 поколения, заселена в основном выходцами со Старого Посейдона. Один большой материк, почти совсем не исследованный, и более 20 тысяч островов разной площади. Человеческое население сосредоточено на островах и живет за счет обработки земли, выращивания растений на прибрежной акватории, разведения морских животных и развития тяжелой промышленности. Океаны богаты пищевыми продуктами и металлами. Общая численность населения около 79 миллионов. Два крупных города, оба с космопортами, порт Джеймисон и Холостар».
2: Она посмотрела на лежавшую перед ней на столе распечатку с компьютера.
4: «Во время двойной войны мира Джеймисона еще не было на карте. Он никогда не участвовал в военных действиях. Вооруженные силы состоят только из планетной полиции. У мира Джеймисона нет программы колонизации, и он никогда не пытался взять под свою юрисдикцию территории, находящиеся за его границами».
2: Наставник кивнул. «Прекрасно. Значит, угроза донести на нас ничего не стоит. Продолжим заседание. Воспитатель Уолман».
4: «Наставник, сегодня поймали 4 дженши. Сейчас они висят на стенах», — сообщил Уолман.
2: Это был румяный молодой человек со светлыми постриженными ежиком волосами.
4: «Если позволите, я бы просил обсудить возможность прекращения кампании. С каждым днем искать все труднее, а находим мы все меньше. В сущности, мы истребили весь молодняк дженши из родов, которые первоначально заселяли Долину Меча».
2: Уайот кивнул. «Есть другие мнения?» Полковой епископ Лайон, поджарый голубоглазый мужчина, выразил несогласие.
1: «Взрослые живы. Матерый зверь гораздо опаснее детеныша, воспитатель Уолман».
4: «Не в данном случае», — сказал знаток оружия Кара Дахан,
2: мужчина огромного роста, лысый, покрытый бронзовым загаром. Он отвечал за разработку психологического оружия и изучение интеллекта врага.
1: «Наши исследования показали, что если пирамида разрушена, то ни взрослый дженши, ни детеныш не могут причинить никакого вреда чадам Бакалона. Социальная структура дженши, по сути, распадается.
2: Взрослые либо убегают, надеясь примкнуть к другому роду, либо опускаются до уровня животных. Они бросают свое потомство, которое начинает кое-как заботиться о себе самой и не оказывает нам никакого сопротивления. Учитывая количество дженши, висящих на стенах города, и тех, кто, по нашим сведениям, погиб в пасти хищников или от рук своих собратьев, я полагаю, что долина меча практически очищена от этих зверей. Зима не за горами, наставники, у нас много других дел. Воспитателю Уолману и его людям следует дать новое задание.

0: Обсуждение продолжалось, но тон был задан. Большинство выступающих поддержали Дахана. Уайот внимательно слушал и все время молил Бакалона направить его мысли по верному пути. Наконец он жестом призвал всех к молчанию. «Воспитатель», — обратился наставник к Уолмену, «завтра соберите всех дженши, которых сможете найти, взрослых и детей, но не вешайте их, если они не станут сопротивляться. Вместо этого покажите им их сородичей, висящих на городской стене, а потом отправьте в освояси. Я надеюсь, они принесут весть всем остальным дженши, и те узнают, какую цену платит зверь, выпустивший когти, поднявший лапу или клинок на семя земли. И когда придет весна, и чада Бакалона двинутся дальше, за пределы долины меча, дженши мирно оставят свои пирамиды и покинут свои земли. Они понадобятся нам, людям, приумножающим славу бледнолицего дитя». Лайон и Дахан дружно кивнули. К ним присоединились остальные.
1: «А теперь поделитесь с нами своей мудростью», — попросила полковой епископ Даллис.
0: Наставник Уайот согласился. Одна из военных воспитательниц принесла ему книгу, и он раскрыл ее на догматах. «В те дни тяжкие бедствия постигли семя земли, ибо чада Бакалона отреклись от него во имя более слабых богов. И тогда небеса почернели и ринулись на людей сверху сыны Хранги с красными глазами и клыками, как у демонов, и ринулись на них снизу полчища Финдаи, подобные тучам саранчи, и заслонили от них звезды. И пылали вселенные, и кричали дети: „Спасите! Спасите!“ И тогда явился бледнолицый ребенок и встал перед людьми со своим огромным мечом в руках, и громовым голосом стал их укорять. „Вы были слабыми чадами и ослушались меня“, — сказал он. „Где ваши мечи? Не я ли вложил мечи вам в руки?“ И чады крикнули: „Мы перековали их на орала, о Бакалон!“ И был он в великом гневе. „Значит, с оралами встретите вы сынов Хранги! Значит, оралами сокрушите вы полчища Финдаи!“ И он покинул своих чад и не стал более слушать их стенаний, потому что сердце Бакалона есть сердце огня. Но один из семени земли осушил слезы, ибо небеса горели так ярко, что слезы жгли щеки. И проснулась в нем жажда крови, и он перековал свое орало вновь на меч и бросил вызов сынам Хранги и умертвил их сколько мог. Тогда другие, узрев сие, пошли по стопам его, и гулкий боевой клич пронесся по всем мирам. И бледнолицый ребенок услышал и вернулся, так как шум битвы ласкает его слух больше, чем звук рыданий. И когда он увидел битву, он улыбнулся. „Теперь вы снова мои чада“, — сказал он семени земли. „Вы отвергли меня во имя Бога, который называет себя Агнцем, но разве вы не знали, что Агнцы обречены на убой? Однако теперь пелена спала с ваших глаз, и вы снова псы Господни. И Бакалон вновь вручил им всем по мечу, всем своим чадам, всему семени земли, и он поднял свой огромный черный меч, истребитель демонов, уничтожающий тех, у кого нет души, и взмахнул им. И сыны Хранги пали перед его мощью, а громадные полчища Финдаи сгорели от его взгляда. И чада Бакалона победили во всех мирах“». Наставник поднял глаза. „Ступайте, братья, по оружию и обдумайте во сне догматы Бакалона. Пусть бледнолицее дитя дарует вам видение“. Это была команда «Разойдись».

0: Голые деревья на холме покрылись ледяной глазурью и нетронутые, если не считать редких следов живых существ и завитушек, оставленных порывами северного ветра, снег сверкал ослепительной белизной в лучах полуденного солнца. Город Железных Ангелов, лежащий внизу в долине, казался отсюда неестественно чистым и спокойным. С восточной стороны лежали огромные сугробы снега, доходящие до середины обледеневшей стены из ярко-красного камня. Ворота не открывались месяцами. Давным-давно чада Бакалона собрали урожай и вернулись в город греться у очагов. Только синие огни, освещающие холодную черную ночь, дошагающие по стене случайный часовой, напоминал Некролу, что ангелы еще живы. Дженши, которую Некрол называл грустной рассказчицей, смотрела на него необычно темными глазами, гораздо темнее прозрачных золотистых глаз ее сородичей.
1: «Под снегом лежит сломанный бог», — проговорила она, и даже убаюкивающие интонации языка Дженши не могли скрыть суровых ноток в ее голосе.
0: Они стояли на том самом месте, куда Некрол однажды привел Райтер, у разрушенной пирамиды рода Каменного Кольца. Торговец с головы до ног закутался в термокостюм, подчеркивавший все изъяны его полной фигуры. Он смотрел на долину меча сквозь опущенный темно-синий пластмассовый козырек капюшона. А грустная рассказчица Дженши была прикрыта только густой зимней серой шерстью. Охотничий лазер висел у нее на спине.
2: «Если железных ангелов не остановить, они разобьют и других богов», — вздрагивая, несмотря на термокостюм, сказал Некрол.
0: Грустная рассказчица, казалось, не слышала его.
1: «Когда они пришли, я была ребенком, Арик. Если бы они не разбили нашего бога, может, я еще и сейчас была бы ребенком. Потом, когда свет погас и огонь во мне умер, я ушла далеко от Каменного Кольца, от нашего родного леса. Я брела, не зная дороги, питаясь чем попало. В темной долине все изменилось. Лесные кабаны рычали при моем появлении и обнажали клыки. Незнакомые дженши угрожали мне и друг другу. Я ничего не понимала и не могла молиться. Даже когда железные ангелы нашли меня, я не поняла и пошла с ними к городу, не зная их языка. Я помню стены и детей. Многие были намного моложе меня. Потом я кричала и билась. Когда я увидела их на веревках, что-то безумное и безбожное проснулось во мне».
0: Ее глаза цвета начищенной бронзы пристально смотрели на Некрола. Она переступала с ноги на ногу в глубоком по щиколотку снегу, сжимая когтистой рукой ремень лазера. С того дня в конце лета, когда железные ангелы послали ее прочь из долины меча, и она прибилась к Некролу, он научил ее стрелять. Грустная рассказчица была до сих пор лучшим стрелком из шести лишенных бога-изгнанников, которых он собрал под своим кровом и обучил. Это был единственный путь. Он предлагал лазеры одному роду за другим, и все отказывались. Дженши были уверены, что бог их защитит. Только лишенные бога прислушивались, да и то не все. Одни были слишком малы, тихие или трусливы, других приняли к себе чужие роды. Но некоторые, вроде грустной рассказчицы, слишком одичали, слишком многое повидали. Они уже не могли приспособиться к обычной жизни дженши. Грустная рассказчица первой взяла в руки оружие после того, как старик, владеющий даром слова, прогнал ее из рода водопада.
2: «Может быть, лучше жить без бога?» — говорил ей Некрол.
1: «У тех, кто живет внизу, свой бог. Он и сделал их такими. И у дженши есть боги, дженши верят им и поэтому умирают. Ты, лишенная бога, их единственная надежда».
0: Грустная рассказчица не отвечала. Она только смотрела вниз на заснеженный безмолвный город, и в глазах ее трепетал огонек. Некрол наблюдал за ней в тягостном недоумении. Если он и его спутница — единственная надежда дженши, вряд ли вообще можно на что-то надеяться. В грустной рассказчице и всех изгнанниках было что-то дикое, иступленное. Их ярость даже его заставляла содрогаться. Пусть Райтер приедет с лазерами, пусть эта маленькая группка остановит ангелов, пусть все это осуществится. Что с того? Если завтра умрут все ангелы, где найдут себе место эти, лишенные Бога. Они стояли неподвижно, снег слепил их глаза, а северный ветер обжигал лица.

храме было темно и тихо. В каждом углу призрачным светом горели круглые фонари. Ряды простых деревянных скамей пустовали. Над тяжелым алтарем, плитой из грубого черного камня, стояло объемное изображение Баккалона. Он был как живой. Мальчик, сущий ребенок, голенький, с молочно-белой кожей, большими глазами и светлыми волосами, образец самой невинности. В руках он держал огромный черный меч, в половину больше его самого. Склонив голову, коленопреклоненный Уайот замер перед изображением. Всю зиму он видел мрачные и тревожные сны и каждый день на коленях просил просветить его. Обращаться было не к кому, только к Баккалону. Он наставник и должен вести за собой в битве и вере. Он сам разгадает свои видения. Так день за днем он боролся со своими мыслями, пока не начали таять снега, и от долгого стояния на полу у него не заболели колени. Наконец он решился и призвал старших по званию присоединиться к нему в храме. Они входили по одному и выбирали места на скамьях позади неподвижного коленопреклоненного наставника. Каждый садился отдельно от других. Уайот не обращал на них внимания. Он молил только, чтобы слова его были точны, а предвидение верно. Когда все собрались, он повернулся к ним. «Во многих мирах жили чада Баккалона, но нет среди них столь благословенного, как этот, наш Корлос. Братья по оружию, грядет великое время. Бледнолицее дитя явилось ко мне во сне, как являлось первым наставником во дни основания братства. Оно подарило мне видение». Они сидели очень тихо, и не было никого, в чьих глазах трепетало бы сомнение или недоумение. Когда высший по званию вразумлял их или отдавал приказы, вопросов быть не могло. Так гласила одна из важнейших заповедей Баккалона: «Подчинение священно и сомнению не подлежит». Сам Баккалон спустился в этот мир. Он прошел среди не имеющих души и диких тварей и сказал им о нашем господстве над ними. И вот что поведал он мне: «Когда наступит весна, и семя земли выйдет из долины меча на покорение новых земель, все звери будут знать свое место и отступят перед нами. Это предрекаю вам я. И больше предсказываю я вам: мы узрим чудеса. Это тоже пообещало мне бледнолицее дитя. По его знакам мы убедились в его правоте. Они, эти знаки, даруют нам новое откровение. Но вера наша подвергнется испытаниям, ибо это будет время приносить жертвы, и Баккалон не однажды потребует доказать нашу преданность ему. Мы должны помнить его догматы и быть верны ему, и каждый должен повиноваться ему, как ребенок повинуется родителям, как воин повинуется командиру, быстро и беспрекословно. Ибо бледнолицее дитя знает лучше нас, что ждет нас и что нам нужно. Вот видения, дарованные мне. Вот сны, которые я видел. Братья, молитесь теперь вместе со мной». И Уайот повернулся к алтарю и упал на колени. Все преклонили колени вместе с ним. Все головы склонились в молитве. Все, кроме одной. Из затаенной глубины храма, куда едва доходил свет фонарей, на наставника хмуро смотрел Карадахан.

0: этот вечер, после безмолвной трапезы в столовой и короткого заседания штаба, знаток оружия попросил Уайота пройтись с ним.
1: «Наставник, в моей душе нет покоя», — сказал он. «Мне нужен совет того, кто ближе всех к Бакалону».
0: Уайот кивнул. Оба надели тяжелые плащи из черного меха и темной металлической ткани и, держась за зубцы стены, зашагали вместе по освещенному звездами красному камню. Около будки часового над городскими воротами Дахан остановился, облокотился на выступ и, прежде чем заговорить, долго следил за тающим на лету снегом.
1: «Уайот!» — наконец проговорил он. «Моя вера пошатнулась».
0: Наставник не ответил. Он только смотрел на собеседника из-под закрывающего лицо капюшона. Исповедь не входила в число обрядов железных ангелов. Бакалон сказал, что вера воителя неколебима.
1: «В давние времена, — говорил Дахан, — против чад Бакалона

0: огромные расстояния, больше, чем покрывает взгляд, длиннее луча лазера и вызывали безумие. Видение, мой наставник, видение. В голову людям вбивали безрассудные планы и веру в уже богов и...
1: «Молчать!» — оборвал его Уайот. Его голос был жестким и холодным, как ночной ветер, свистевший вокруг, обращая дыхание в пар. Наступило молчание. Оно длилось долго. Потом наставник смягчился.
0: «Всю зиму я молился, Дахан, и боролся со своими видениями. Я наставник чад Бакалона в мире Корлоса, а не какой-нибудь новобранец, чтобы дать одурачить себя лже-богам. Я говорю только тогда, когда уверен в своих словах. Я говорил как ваш наставник, как ваш духовный отец и ваш главнокомандующий. Вы задаете мне вопросы, знаток оружия. Вы подвергаете мои слова сомнению, и это беспокоит меня. В следующий раз, если вам не понравится какой-нибудь пункт приказа, наш спор окончится на поле боя». «Никогда, наставник», — сказал Дахан, в знак раскаяния становясь на колени в утоптанный снег на дорожке. «Надеюсь, что никогда. Но перед тем, как отпустить вас, я отвечу вам, хотя вы не вправе ожидать этого от меня. Вот что я вам скажу. Наставник Уайот — хороший воин и благочестивый человек. Бледнолицее дитя даровало мне пророческие сны и предрекло, что нас ждут чудеса. Все это мы увидим своими глазами. Но если предсказания не сбудутся, если не будет божественных знаков, наши глаза тоже увидят это. И тогда я узнаю, что не Бакалон послал мне видение, а всего лишь лже-бог, возможно, пожиратель душ с Хранги. И вы думаете, что вампир с Хранги может творить чудеса? Нет». Все так же, стоя на коленях и склонив лысый череп, ответил Дахан. «Это было бы ересью».
1: «Воистину», — сказал Уайот. Наставник бросил быстрый взгляд на небо. Ночь была холодная и безлунная. Он чувствовал, что дух его преображается, и даже звезды, казалось, славили бледнолицее дитя, ибо созвездие меча сияло высоко над головой, а меченосец тянулся к нему со своего места на горизонте. «Сегодня ночью вы пойдете нести охрану без плаща», — сурово объявил наставник Дахану. «И пусть подует северный ветер, и мороз будет кусать вовсю. Боль будет для вас наслаждением, ибо это знак, что вы покорились своему наставнику и своему богу. Чем больше коченеет плоть, тем жарче пылает огонь в сердце».
0: «Да, мой наставник», — покаянно сказал Дахан.
1: Он встал, снял плащ и отдал его Уайоту. Наставник ударил его мечом плашмя в знак благословения.

На настенном экране в затемненной комнате Некрола разворачивалась своим чередом записанная на пленку драма. Но торговец, неуклюже сгорбившись в большом мягком кресле, едва ли следил за ней. Грустная рассказчица и двое других изгнанников Дженши сидели на полу. Их золотистые глаза не отрывались от экрана, где в городах-крепостях со сводчатыми башнями на Ай-Эмериле люди преследовали и убивали друг друга. Дженши все больше интересовались другими мирами и образом жизни других существ. «Все это очень странно», — думал Некрол. «Род водопада и другие дженши никогда не проявляли такого интереса». Торговец вспомнил былые дни. До появления железных ангелов, прибывших на старинном, почти отслужившем свой срок военном корабле, когда он раскладывал перед владеющими даром слова все виды товаров. Яркие рулоны блестящего шелка с Авалона, украшения из сверкающих камней с верхнего Кавалана, ножи из твердого сплава, солнечные генераторы, стальные арбалеты, книги из десятка миров, лекарства и вина, всего понемногу. Владеющие даром слова время от времени брали что-нибудь, но без большой охоты. Единственный товар, который неизменно пользовался спросом — соль. Только когда пошли весенние дожди, и грустная рассказчица стала задавать ему вопросы, Некрол вдруг осознал, как редко кто-нибудь из дженши расспрашивал его. Может быть, общественные структуры и религии подавляли их природную любознательность? Изгнанники были куда пытливее, особенно грустная рассказчица.

0: Последнее время она буквально засыпала его вопросами, и далеко не на каждый Некрол знал ответ. Его ужасало собственное невежество. Но то же самое испытывала грустная рассказчица. В отличие от дженши, живущих вместе с родом, неужели религия так все меняет? Ей приходилось отвечать на вопросы Некрола. А их у него накопилось немало, ибо прежние дженши редко когда утоляли его любопытство. Но и грустная рассказчица мало чем могла помочь ему. В большинстве случаев она лишь смотрела на него недоумевающими глазами.
1: «У нас нет истории о богах», —
0: однажды сказала она Некролу, когда он попробовал расспросить ее о мифологии дженши.
1: «Какие могут быть истории? Боги живут в священных пирамидах, Арик, и мы молимся им, а они охраняют нас и дарят нам свет жизни. Они не прыгают туда-сюда, не дерутся и не бьют друг друга, как ваши боги».
0: «Но когда-то, до того, как вы стали почитать пирамиды, у вас были другие боги», — возразил Некрол. «Те, которых ваши умельцы вырезают для меня». Он даже распаковал ящик и показал ей статуэтки, которые она, конечно, прекрасно знала. Дженши рода Каменного Кольца были непревзойденными мастерами. Но грустная рассказчица только пригладила серую шерсть и покачала головой.
1: «Я была слишком юной, чтобы вырезать фигурки. Наверное, поэтому мне ничего не рассказывали», — сказала она. «Мы все знаем лишь то, что нам нужно знать. Резчики делают фигурки, стало быть, только они и наслышаны о старых богах».
0: В другой раз Некрол спросил ее о пирамидах, но узнал и того меньше.
1: «Кто строил?» —
0: переспросила грустная рассказчица.
1: «Не знаю, Арик. Они были всегда, как скалы и деревья».
0: Она вдруг удивленно посмотрела на него.
1: «Но они не похожи на скалы и деревья, правда?»
0: И озадаченная ушла, чтобы обсудить это с другими дженши. Но хотя лишенные бога дженши были более вдумчивы, чем их собратья, с ними было гораздо труднее. И с каждым днем Некрол все яснее осознавал никчемность своей затеи. Теперь у него жили 8 изгнанников. В середине зимы он подобрал еще 2 умирающих от голода, и все они учились стрелять из лазера и следили за ангелами. Но даже если Райтер вернется с оружием, их сила – ничто по сравнению с воинской мощью, которую может бросить против них наставник. Огни Холостара, скорее всего, будут до отказа загружены оружием, в расчете на то, что каждый из родов пробудился и возмущенный, и готов дать отпор железным ангелам. Но когда Дженнис увидит, что навстречу ей вышли только Некрол и его косматая банда, лицо у нее снова станет непроницаемым. Если они вообще выйдут ей навстречу. Даже это было сомнительно. Некрол с трудом удерживал своих партизан вместе. Их ненависть к железным ангелам по-прежнему граничила с сумасшествием, но они не знали, что такое дисциплина. Заставить их исполнять приказы было невозможно. Кроме того, они постоянно боролись друг с другом за первенство, пуская в ход когти. Некрол думал, что если бы не он, дело дошло бы до лазеров, они попросту перестреляли бы друг друга. Что касается поддержания боевой готовности, об этом было просто смешно говорить. Из 3 особей женского пола только грустная рассказчица не позволила себе забеременеть. Поскольку дженши обычно рожали сразу от 4 до 8 детенышей, в конце лета ожидался демографический взрыв. И торговец знал, что на этом они не остановятся. Лишенные бога занимались любовью каждую свободную минуту, а о регулировании рождаемости дженши не имели понятия. Некрол удивлялся, как удается поддерживать постоянное количество дженши в родах, но его подопечные не имели никакого представления об этом.
1: «Наверное, мы реже бывали вместе», — ответила грустная рассказчица, когда он задал ей этот вопрос. «Но я была ребенком, так что я просто не знаю. До того, как я попала сюда, мне никогда не хотелось. Видно, я была слишком молода».
0: Но, сказав это, она почесалась, и вид у нее был не очень уверенный. Вздыхая, Некрол откинулся на спинку кресла и попытался отвлечься от шума голосов на экране. Все очень сложно. Железные ангелы уже вышли из-за стены. Вверх и вниз по долине меча ездили мототележки. Лес постепенно превращался в пашню. Некрол сам поднимался на холм. Было видно, что весенние посадки скоро закончатся. Затем, полагал торговец, чада Бакалона постараются расширить свои земли. На прошлой неделе одного из них, великана без шерсти на голове, как выразился разведчик Некрола, видели у Каменного Кольца, где он собирал обломки разрушенной пирамиды. «Ох, не к добру все это, невесело размышлял Некрол. Иногда он сожалел, что привел в действие такие силы, и почти желал, чтобы Райтер забыла о лазерах, ибо грустная рассказчица была полна решимости нанести удар, как только они получат оружие. Встревоженный Некрол напомнил ей, как страшно наказали ангелы Дженши в последний раз, когда те убили человека. Торговец до сих пор видел во сне детенышей Дженши на стенах. Но она лишь взглянула на него глазами бронзового цвета, стоящимся в них безумием, и сказала:
1: «Да, Рик, я все помню».

0: Молчаливые и проворные мальчики с кухни в белых комбинезонах убрали со столов последние тарелки и исчезли. «Вольно!» — приказал Уайот своему командному составу и произнес. «Как и предрекало бледнолицое дитя, время чудес пришло. Утром я послал 3 взвода на холмы к юго-востоку от долины Меча с приказом выдворить роды Дженши с нужных нам земель. В первой половине дня они доложили мне об итогах операции, и теперь я хочу, чтобы вы тоже услышали их доклад. Воспитательница Джолип, расскажите, что произошло, когда вы выполняли задание». Джолип, бледнокожая блондинка с изможденным лицом, встала. Форма свободно висела на ее худом теле.
1: «Мне поручили со взводом в 10 человек вытеснить так называемый род Утеса, чья пирамида расположена у подножия низкой гранитной скалы в малообитаемой части холмов. По данным нашей разведки, это один из мелких родов. Взрослых особей 20 с небольшим, так что я решил обойтись без тяжелого вооружения. Разрушение пирамид Дженши при помощи стрелкового оружия занимает много времени, поэтому мы взяли взрывное орудие 5-го калибра, но в остальном наше вооружение строго отвечало типовому образцу. Мы не ожидали сопротивления, но, памятуя о происшествии у Каменного кольца, я была на стороже. Пройдя походным порядком около 12 километров по холмам, мы очутились в окрестностях утеса, развернулись и медленно двинулись вперед со стаперами наготове. В лесу нам встретилось несколько дженши. Мы взяли их в заложники и поставили вперед, чтобы использовать как щиты в случае засады или нападения. Разумеется, это оказалось излишней предосторожностью. Когда мы достигли пирамиды, стоящей около утеса, они уже ждали нас. По крайней мере, 12 тварей. Одна из них сидела у основания пирамиды, прижав ладони к ее грани, а другие расположились вокруг. Все они смотрели на нас и не двигались».
0: Воспитательница ненадолго притихла и задумчиво потерла переносицу.
1: «Как я уже рассказывала наставнику, после этого началось что-то странное. Прошлым летом я 2 руководила подобными операциями. Первый раз лишенные души отсутствовали, не имея понятия о наших намерениях. Мы просто разрушили их пирамиду и удалились. Во второй раз стадо этих существ вертелось возле нас, загораживая пирамиду своими телами, но не проявляя враждебности. Они не разбежались, пока я не уложила одного из них выстрелом из стапера. И, конечно, я изучила доклад воспитателя Оллора о затруднениях, возникших у Каменного кольца. Но на этот раз все было по-другому. Я приказала 2 из моих людей установить взрывное орудие на треножник и дала понять тварям, что им следует уйти с дороги. Конечно, я объяснялась с ними знаками, потому что не знаю их нелепого языка. Они сразу же подчинились, разбились на 2 группы и выстроились по обе стороны от линии огня. Разумеется, мы держали их под прицелом, но выглядело все очень мирно. Да все и было мирно. Бластер точно нацелился на пирамиду. Мы увидели большой огненный шар. Затем что-то громыхнуло, и предмет взорвался. Несколько обломков разлетелось, но никто не пострадал. И вот... после того, как пирамида разбилась, вдруг резко запахло озоном, и на мгновение блеснуло высокое голубоватое пламя. Однако я его едва заметила, потому что в это самое время все дженши упали перед нами на колени. Все сразу. Потом коснулись головой земли и легли ничком. На миг я подумала, что они приветствуют нас как новых богов, ведь мы разбили их бога, и попыталась объяснить, что мы не нуждаемся в их животном поклонении и требуем одного, чтобы они убирались отсюда. Но тут я поняла, что ошибалась. Из-за деревьев наверху утеса показались еще 4 членов рода. Они медленно спустились вниз и протянули нам статуэтку. Тогда остальные дженши поднялись с земли, и под конец я увидела, как весь род покидает долину Меча и дальние холмы и идет на восток. Я взяла статуэтку и принесла ее наставнику.
0: Она замолчала, стоя в ожидании вопросов. «Статуэтка здесь», — сказал Уайот. Он пошарил внизу рядом со своим стулом, поставил статуэтку на стол и снял с нее белую ткань, в которую она была тщательно завернута. В основании ее лежал треугольник из твердой, как камень, черной коры. 3 длинные костяные палочки поднимались из его углов, образуя каркас пирамиды, а внутри стояло искусно, с тончайшими деталями, вырезанное из мягкого голубого дерева, бледнолицее дитя Баккалона, держа в руках выкрашенный в черный цвет меч.
2: «Что это значит?» — вытаращив глаза, пробормотал полковой епископ Лайон.
1: «Святотатство!» — воскликнула полковой епископ Даллис.
3: «Все гораздо проще», — возразил полковой епископ тяжелой артиллерии Горман. «Эти твари просто пытаются втереться к нам в доверие, вероятно, надеясь остановить таким способом наши мечи».
1: «Никто, кроме семени земли, не может поклоняться Баккалону», — изрекла Даллис. Это записано в книге. Бледнолицое дитя не будет благосклонно к не имеющим души.
3: «Молчание, братья по оружию!» — произнес наставник, и сидящие за длинным столом тотчас умолкли. Уайот слабо улыбнулся.
2: «Вот первый из чудес, о которых я говорил зимой в храме. Первый странный случай из предсказанных Бакалоном. Даже дикие твари знают его облик, ибо поистине он посетил этот мир, наш Корлос. Задумайтесь, братья мои!» Задумайтесь над этой статуэткой. Задайте себе несколько простых вопросов. Дозволяли ли мы хоть кому-нибудь из животных вступить в этот святой город?
3: Нет, конечно, нет, ответил кто-то.
2: Значит, ясно, что никто из них не видел объемного изображения, стоящего над нашим алтарем. Я также не часто появлялся среди этих тварей. Мои обязанности не позволяют мне отлучаться отсюда надолго. Так что никто не мог видеть образ бледнолицего дитяти, который я ношу на цепочке в знак своего сана. А те дженши, что видели меня, не успели об этом рассказать. Их повесили на городской стене. Животные не говорят на языке семени земли, и никто из нас не выучил их глупого звериного наречия. И последнее. Они не читали книгу. Припомните все это и спросите себя, каким образом их ремесленники узнали, что им нужно вырезать?
3: Тишина. Руководители чат Бакалона в изумлении переглядывались.
2: Уайот благоговейно сложил руки. Чудо! У нас больше не будет неприятностей с дженши, ибо к ним пришло бледнолицое дитя.
3: Сидевшая справа от наставника полковой епископ Даллис подняла голову.
4: «Мой наставник! Духовный руководитель!» — с трудом проговорила она, медленно произнося каждое слово. «Но ведь не хотите же вы сказать, что эти животные могут поклоняться бледнолицому дитяти и что оно принимает их поклонение?»
3: Уайот казался спокойным и доброжелательным. Он терпеливо улыбнулся ей. «Пусть ваша душа не тревожится, Даллис. Вам кажется, что я впадаю в первое заблуждение. Возможно, вы вспомнили кощунство Гхры, когда плененный сын Хранги поклонился Бакалону, чтобы спастись от странной смерти, и лженаставник Геброн провозгласил, что у всех, кто молится бледнолицому дитяти, есть душа». Уайот покачал головой. «Как видите, я неплохо знаю книгу. Нет, полковой епископ, святотатства не было. Бакалон действительно посетил Дженшин, разумеется, сказал им все как есть. Он предстал перед ними во всем блеске своей грозной славы и сказал во всеуслышанье, что они животные без души, так как только это он и мог сказать им. И они, услышав его, смирились со своим местом в мироздании и отступили перед нами. Они больше никогда не убьют человека. Вспомните. Ведь они не поклонились вырезанной их руками статуэтке. Они отдали ее нам, семени земли, тем, кто по праву может ей поклоняться. Когда они простерлись на земле, они простерлись тем самым у наших ног, как животное ложится у ног человека. Понимаете? Они знают правду».
5: Даллис закивала.
1: «Да, мой наставник, вы просветили меня. Простите мне мое сомнение».
3: Но тут подался вперед, хмурясь и сжимая в кулаки огромные пальцы с выступающими суставами, сидевший в середине длинного стола Карадахан.
6: «Мой наставник!» — через силу произнес он.
3: «Да, знаток оружия!» — отозвался Уайот. Лицо его посуровило.
6: «У меня, как у полкового епископа, неспокойно на душе. И я жажду, чтобы вы просветили меня, если это возможно».
3: «Продолжайте», — приказал Уайот.
6: «Может быть, это действительно чудо», — начал Дахан. «Но сначала нам надо убедиться, что это не уловка лишенного души врага. Я не вникаю в их стратегию или в мотивы их поступков, но я знаю, откуда дженши могли получить представление об облике нашего Бакалона».
3: «Откуда же?»
6: «Я имею в виду базу мира Джеймисона и рыжего торговца Арика Некролла. Он из семени земли. Судя по внешности, с Ай Эмериэля, и мы давали ему нашу книгу. Но он не воспылал любовью к Бакалону и не стал носить оружие. С самого начала он противостоял нам, а после того, как дженши вынудили нас проучить их, повел себя крайне враждебно. Возможно, именно он подучил рот утеса вырезать фигурку, преследуя неизвестные нам цели. Я полагаю, он вел с ними торговлю».
0: Вероятно, вы правы, знаток оружия. Первые месяцы нашего пребывания здесь я старался обратить некрола в истинную веру. Мои усилия пропали даром, но я многое узнал о зверях Дженши и его торговле с ними. Он торговал с одним из родов, живших здесь, в долине меча, и, кроме того, с родами Каменного кольца, Утеса, далекой фруктовой чащи, водопада и теми, кто обитает дальше к востоку.
6: «Значит, это дело его рук!» — воскликнул Дахан. «Это его уловка!»
0: Все взгляды остановились на Уайоте. Он улыбался. «Этого я не сказал. Некрол, каковы бы ни были его намерения, все-таки один. Он не торгует со всеми Дженши и не знает их всех». Улыбка наставника стала просто ослепительной. «Те из вас, кто видел торговца, знают, что он неуклюжий, слабый человек. Едва ли он мог пройти пешком такие расстояния. У него нет ни аэромобиля, ни автосаней».
6: «Но он был связан с родом Утеса», — возразил Дахан.
0: Глубокие морщины упрямо прорезали его загорелый лоб. «Да, был», — терпеливо ответил Уайот. «Но сегодня утром вышел в поход не только отряд воспитательницы Джолип. Я также послал взводы воспитателя Уолмена и воспитателя Оллара перейти воды Белого Ножа. Земля там темная и плодородная, лучше, чем на востоке. Род Утеса занимал территорию на юго-востоке между Долиной Меча и Белым Ножом, и поэтому должен был уйти. Но другие пирамиды, которые подлежали разрушению, принадлежали родам, проживавшим далеко за ручьем, более чем в 30 километрах к югу. Эти дженши никогда не видели торговца Арика Некрола, разве что этой зимой он отрастил крылья». Тут Уайот опять наклонился и поставил на стол еще две статуэтки. Одна фигурка стояла на треугольнике из сланца и была вырезана грубо, в общих чертах. Другая, из мыльного корня, поражала мастерским выполнением деталей, даже стоек пирамиды. Но если не считать разницы в материале и степени владения ремеслом, вторая и третья статуэтки были точь-в-точь такие же, как первая. «Ну что, знаток оружия?» — спросил Уайот. Дахан поднял глаза, но не успел произнести ни слова, потому что полковой епископ Лайон вдруг встал. «Я вижу чудо!» — отчеканил он, и все повторили его слова. После того, как гул голосов затих, знаток оружия опустил голову и глухо произнес:
5: «Мой наставник, почитайте нам книгу мудрости».

0: «Лазеры, рассказчица, лазеры!» — кричал Некрол, и в голосе его слышалось отчаяние. «Райтер еще не вернулась! Мы должны ждать!» Он выбежал из домика торговой базы с голой грудью. Жаркое утреннее солнце жгло ему голову, порывистый ветер трепал ярко-рыжую спутанную гриву. Они были уже на опушке, когда он догнал их. Грустная рассказчица повернулась к нему, суровая, совсем не похожая на Дженши. Через плечо висел лазер, на шее был ярко-синий шарф из блестящего шелка, а на каждом из восьми пальцев сверкало по широкому кольцу. Остальные изгнанники, кроме двух беременных, сгрудились возле нее. Один из них держал второй лазер, остальные несли колчаны и арбалеты, так придумала рассказчица. Ее новый дружок, тяжело дыша, стоял на одном колене. Он бежал всю дорогу от каменного кольца.
1: «Нет, Арик!»
0: Зло сверкая глазами цвета бронзы, бросила Некролу рассказчица.
1: «По твоим собственным расчетам, лазеры опаздывают на месяц. Мы ждем, а железные ангелы каждый день разрушают все больше пирамид. Скоро они примутся за детей».
2: «Очень скоро», — согласился Некрол, — «если вы на них нападете. Есть ли у вас хоть какая-нибудь надежда? Дозорный говорит, их там два взвода, и с ними мототележка с пушкой, и вы рассчитываете остановить их парой лазеров и четырьмя арбалетами?»
1: «Да, все так», — ответил рассказчица,
0: и зубы ее сверкнули, как клыки у дикого зверя.
1: «Но это не имеет значения. Роды не сопротивляются, значит, мы должны делать это».
0: Стоящий на одном колене дружок рассказчицы поднял глаза на Некрола.
3: «Они идут к водопаду!»
0: — задыхаясь, проговорил он.
1: «К водопаду!» —
0: повторила грустная рассказчица.
1: «С тех пор, как умерла зима, Арик, ангелы разбили больше 20 пирамид. Их взрыватели крушат лес, и теперь землю от долины до ручья перерезает, как шрам, большая пыльная дорога. Правда, в этом году они не причинили вреда ни одному Дженши, они всех отпускали. Эти роды, лишенные своих богов, шли к водопаду, и теперь в том лесу нечего есть. Владеющие даром слова из всех родов сидят рядом со стариком. Возможно, бог водопада примет их как своих, может быть, он и вправду великий бог. Я в этом не разбираюсь. Зато я знаю, что лысый ангел пронюхал о 20 живущих вместе родах, о группе в 1500 взрослых дженши и ведет на них свою мототележку с пушкой. Отпустит ли он их и на этот раз, удовлетворяясь вырезанной фигуркой? И захотят ли дженши уйти, бросив второго бога с той же легкостью, что и первого, Арик?»
0: Рассказчица странно взглянула на Некрола.
1: «Я боюсь, они будут защищаться одними когтями. Я боюсь, лысый ангел перевешает их, даже если они не будут сопротивляться. Я боюсь всего и почти не знаю ничего. Одно я знаю твердо. Мы должны быть там. Ты не остановишь нас, Арик. Мы не можем ждать, пока привезут твои запоздавшие лазеры».
0: Она повернулась к остальным.
1: «Скорей! Надо бежать!»
0: И они исчезли в лесу. Некрол даже не успел рта раскрыть. Растерянный, несчастный, он побрел назад к домику, откуда как раз выходили две беременные изгнанницы с арбалетами в руках.
2: «И вы туда же!» — в ярости крикнул он. «Это же безумие! Чистой воды безумие!»
0: Но они только взглянули на него своими тихими золотистыми глазами и скользнули мимо, направляясь к лесу. В домике Некрол перетянул лентой свою длинную рыжую гриву, чтобы она не цеплялась за ветки, быстро натянул рубашку и метнулся к двери. Но тут же остановился. «Оружие! У него должно быть оружие!» Он судорожно оглядел комнату и бросился в кладовую. «Ни одного арбалета! Ничего!» И тут руки его наткнулись на мачете из какого-то твердого сплава. Некролу было так непривычно держать его. Он знал, что выглядит нелепо и отнюдь не воинственно, но надо же было взять хоть что-то. И он поспешил к водопаду вслед за остальными. Грузный, рыхлый Некрол не привык к бегу, а до водопада было почти 2 километра через пышно разросшийся летний лес. Трижды торговцу приходилось останавливаться и ждать, пока не утихнет боль в груди. Казалось, прошла вечность, прежде чем он добрался до водопада. Но ему все же удалось обогнать железных ангелов. Громоздкая мототележка двигалась медленно, и дорога из долины меча более длинная и холмистая. Дженши были повсюду. С поляны исчезла трава, и сама поляна увеличилась раза в 2 по сравнению с тем, какой Некрол запомнил ее во время своего последнего посещения ранней весной. Но дженши заполнили поляну целиком.
2: Они сидели на земле, молча уставясь на пруд и водопад. Сидели настолько тесно, что между ними едва можно было протиснуться. Многие устроились наверху, на фруктовых деревьях. Несколько детенышей взобрались на самый верх, где прежде царили одни обезьяны. Посреди водоема, на камне, вокруг пирамиды рода водопада, скучились владеющие даром слова. Они жались друг к другу еще теснее, чем сидящие на траве, и каждый держал ладони на пирамиде. Один из них, тощий, почти бесплотный, сидел на плечах собрата, чтобы все могли прикоснуться к святыне. Некрол пытался сосчитать, Дженшина бросил. Перед ним была сплошная масса покрытых серой шерстью рук и ног и золотистых глаз, а посредине пирамида, темно-алая, неподвижная, как всегда. Грустная рассказчица стояла в пруду по щиколотку в воде. Лицо ее было обращено к сидящим на траве, и она кричала странным, не похожим на обычное мурлыканье Дженши голосом. Ее шарф и кольца казались до ужаса чужеродными и как будто таили угрозу. Неистово и страстно, размахивая лазерным ружьем, она кричала собравшимся Дженши, что железные ангелы уже на подходе, что нужно разбиться на мелкие группки и скрыться в лесу, чтобы встретиться затем на торговой базе. Она повторяла это снова и снова, с какой-то дикой настойчивостью, резким металлическим голосом. Но роды сидели неподвижно и безмолвно. Никто не отвечал, никто не слушал, никто не слышал. Они молились при свете дня. Некрол протискивался вперед, наступая то на чью-то руку, то на чью-то ногу. Он встал, наконец, рядом с грустной рассказчицей, продолжавшей бурно размахивать руками. Но вот ее глаза цвета бронзы остановились на нем. Тогда она смолкла.
1: «Арик», — пробормотала она, — «ангелы идут, а они не хотят меня слушать».
3: «Остальные...»
2: — Некролу не хватало воздуха.
3: «Где остальные наши?»
1: «На деревьях»,
2: — сделав неопределенный жест, ответил рассказчица.
1: «Я поручила им сидеть на деревьях. Это снайперы, Арик, такие же, как мы видели у тебя на стене».
2: «Пожалуйста, пойдем домой», — взмолился Некрол.
3: «Оставь этих на траве, оставь их! Ты их предупредил, и я их предупреждал. Что бы ни случилось, они сами виноваты. Виноваты их боги».
1: «Я не уйду. Не могу уйти», — ответила грустная рассказчица.
2: Она, казалось, смутилась, как бывало, когда Некрол расспрашивал ее дома на базе.
1: «Вроде бы мне надо уйти, но я чувствую, что должна остаться. И остальные наши не уйдут, даже если бы я ушла. Они чувствуют это еще сильнее. Мы должны быть здесь, чтобы бороться, чтобы говорить».
2: Она моргнула.
1: «Я не знаю, почему, Арик, но мы должны».
2: И прежде чем торговец успел ей ответить, из леса вышли железные ангелы. Сначала их было пятеро. Они шли на большом расстоянии друг от друга. Вскоре показалось еще пять. Все были одеты в сливавшуюся с листьями пятнистую темно-зеленую форму, так что выделялись только блестящие пояса из стальной сетки и стальные боевые шлемы. Все шли с отведенными назад ручными лазерами. У одной из ангелов, худой бледной женщины, был высокий красный воротник.
4: «Ты!»
2: — выкрикнула светловолосая женщина. Ее глаза сразу же нашли Арика, который стоял с развивающейся на ветру рыжей гривой, бессмысленно сжимая мачете.
4: «Поговори с этими тварями! Скажи им, чтобы они убирались! Скажи им, что приказом наставника Уайота именем бледнолицего дитяти Бакалона к востоку от гор запрещены все сборища дженши! Скажи им это!»
2: Тут она увидела грустную рассказчицу и вздрогнула.
4: «И отбери у этой твари лазер! Не то мы сожжем вас обоих!»
2: Слабые пальцы Некрола разжались, и мачете упало в воду.
3: «Рассказчица, брось ружье», — сказал он. «Брось, пожалуйста. Если ты хочешь когда-нибудь увидеть далекие звезды, брось лазер, друг мой, дитя мое, брось сейчас же. И когда приедет Райтер, я возьму тебя с собой на Аэмерели дальние планеты».
2: В голосе торговца была тоска. Лазеры железных ангелов целились прямо в них, и он был уверен, что рассказчица не станет его слушать. Но она со странным смирением бросила ружье в пруд. Военная воспитательница заметно смягчилась.
4: «Хорошо», — сказала она. «Теперь поговори с ними на их зверином языке. Скажи им, чтобы они ушли. Если они не уйдут, мы их уничтожим. Мототележка уже близко».
2: Сквозь рокот и плеск ближних вод Некрол расслышал ее приближение. С громким хрустом она опрокидывала стволы деревьев, и они раскалывались в щепу под широкими зубцами гусениц. Видимо, валуны убирали при помощи пушки из танковых лазеров.
4: «Мы говорили им это!» — в отчаянии воскликнул Некрол. «Говорили много раз, но они не слышат!»
2: Он обвел рукой пространство вокруг. Воздух над поляной, казалось, нагрелся от теснящихся на ней дженши, но никто, ни один род не обращал внимания на железных ангелов и противостояние двух людей. Позади Некрола кучка владеющих даром слова все так же прижимала маленькие руки к своему богу.
4: «Мы обнажим против них меч Бакалона», — объявила воспитательница. «Быть может, они услышат собственный вой!»
2: Она убрала лазер и подняла звуковое ружье. Некрол содрогнулся. В звуковых ружьях использовалась высокая энергия усиленного звука, разрушающая стенки клеток и растворяющая мягкие ткани тела. Трудно было придумать смерть более ужасную. Но тут появился второй взвод ангелов. Послышался треск гнущихся и ломающихся деревьев, и за последней рощицей фруктовых деревьев Некрол уже смутно различал черные бока мототележки и пушку, наведенную прямо на него. Двое новоприбывших носили красные воротники. Румяный юноша со светлыми волосами, отрывисто отдающий приказы своему взводу, и огромного роста мускулистый лысый мужчина с изрезанным морщинами загорелым лицом. Некрол узнал его. Это был знаток оружия Карадахан. Он опустил тяжелую ладонь на плечо воспитательницы.
5: «Нет», — сказал Дахан, — «это не метод».
2: Воспитательница сразу зачехлила ружье.
6: «Слушаю и повинуюсь».
2: Дахан посмотрел на Некрола.
5: «Торговец, твоя работа», — сочным басом прогудел знаток оружия.
2: «Нет», — ответил Некрол.
6: «Они не желают расходиться», — доложила воспитательница Дахану.
5: «Если действовать звуковыми ружьями, нам не хватит дня и ночи», — проговорил тот, обводя взглядом поляну, деревья и извилистую тропинку, ведущую на вершину холма, откуда сбегал водопад. «Есть более легкий путь. Разбейте пирамиду, и они сразу же уйдут».
2: Он осекся. Глаза его вперились в грустную рассказчицу.
5: «Дженши в одежде и с кольцами? До сих пор они ткали только портреты покойников».
6: «Это дженши из рода Каменного кольца», — быстро объяснил Некрол. «Она живет у меня».
2: Дахан кивнул.
5: «Ясно. Ты настоящий безбожник, Некрол. Ты икшаешься с лишенными души тварями и учишь их подражать повадкам семени земли. Но это не важно».
2: Он поднял руку. Это был сигнал. Стоящая позади него среди деревьев мототележка с пушкой слегка сдвинулась вправо.
5: «Отойди со своей питомицей. Когда я опущу руку, бог дженши взорвется, и вы уже никогда не сдвинетесь с места».
6: «А владеющие даром слова?»
2: Некрол стал поворачиваться, чтобы Дахан их увидел. Но владеющие даром слова один за другим отползали от пирамиды. Стоящие за Некролом ангелы бормотали что-то странное.
7: «Чудо!»
2: — хрипло произнес один.
7: «Наше дитя! Наш бог!» —
2: воскликнул другой. Некрол оцепенел. Пирамида на камне больше не была малиновой. Теперь она сверкала на солнце, как шатер из прозрачного хрусталя. И под этим шатром, сделанное совершенным мастерством из дерева, стояла и улыбалась бледнолицая дитя Бакалона, держа в руке свой меч, истребитель демонов. Теперь владеющие даром слова, торопясь скрыться, бежали в припрыжку по воде. Некрол мельком увидел старика. Невзирая на возраст, он удирал быстрее всех. Грустная рассказчица замерла, разинув рот.

0: Торговец повернулся. Половина железных ангелов стояла на коленях, остальные застыли в изумлении, растерянно опустив руки. Воспитательница обратилась к Дахану.
1: «Это чудо!» —
0: взволнованно проговорила она.
1: «Как и предвидел наставник Уайот, бледнолицее дитя спустилось в этот мир!»
0: Но знаток оружия не был растроган.
2: «Наставника здесь нет, и чудо тоже», — сурово ответил он. «Это хитрость врага, но меня не обманешь. Мы сотрем кощунственный образ с лица земли Корлоса!»
0: И он взмахнул рукой. Ангелы, сидевшие в мототележке, должно быть, не осмелились поднять руку на бледнолицее дитя. Пушка не выстрелила. Дахан в гневе обернулся.
2: «Говорю вам, это не чудо!» —
0: взревел он и снова поднял руку. Стоящая рядом с некролом грустная рассказчица вдруг вскрикнула. Торговец увидел, что глаза ее зажглись ярким золотистым огнем.
1: «Бог!»
0: — мягко проговорила она.
1: «Свет возвращается ко мне!»
0: В ту же секунду с окружающих поляну деревьев раздался свист арбалетов, и две длинные стрелы почти одновременно вонзились в широкую спину Карадахана. Знаток оружия рухнул на колени и уткнулся лицом в землю.
2: «Беги!»
0: — крикнул некрол и изо всех сил толкнул грустную рассказчицу. Она помешкала в нерешительности, быстро оглянулась, в ее глазах снова цвета темной бронзы стоял страх. Потом она помчалась, и синий шарф трепетал на ветру, пока она не скрылась в зелени леса.
3: «Убейте ее!» — визжала воспитательница. «Убивайте всех!»
0: Ее крик словно пробудил и дженши, и железных ангелов. Чада Бакалона нацелили лазеры на вдруг пришедшую в волнение толпу. Началась бойня. Некрол прополз на коленях по скользким мшистым камням, достал из воды лазер и приладил его к плечу. Из ружья яростными вспышками вылетел свет. Раз, два, три. Некрол еще раз отпустил спусковой крючок. Вспышка превратилась в луч, пронзивший ангела в серебристом шлеме, но тут у него в животе вспыхнуло пламя, и торговец тяжело повалился в пруд. Некрол ничего не видел, осталась только боль, да вода мягко поглаживала его лицо. Вокруг кричали дженши, гудела и грохотала пушка. Несколько раз на него наступали, но это уже не имело значения. Он старался держать голову на камнях, над водой, но и это скоро стало не так уж важно. Вот только огонь в животе, он не отступал. Потом боль куда-то ушла, ушел и грохот. Воздух был полон дыма и смрадных испарений. Некрол лежал и прислушивался.
4: «А пирамида, воспитательница?» — спросил кто-то.
1: «Это чудо!»
0: — ответил ликующий женский голос.
1: «Смотрите, Бакалон все стоит! И он улыбается! Сегодня мы сделали доброе дело!»
2: «Что же нам делать со статуей?»
1: «Возьмите ее в мототележку! Мы отвезем ее наставнику Уайоту!»
0: Вскоре голоса затихли совсем, и некролу был слышен только шум неустанно стремящейся вниз воды. Легкий, целительный шум, навевающий сон.

0: Член команды вставил лом между перекладинами и приподнял доску. Тонкое дерево подалось сразу. «Еще статуэтки, Дженнис», — заглянув внутрь ящика и развернув упаковку, сообщил он.
1: «Они не стоят и гроша»,
0: — с коротким вздохом сказал Райдер. Она стояла в развалинах торговой базы Некрола. Ангелы обыскали базу, охотясь за вооруженными дженши. Везде были осколки, обломки, но ящики остались нетронутыми. Член команды двинулся к следующей груди ящиков с поделками. Райтер задумчиво смотрела на троих льнущих к ней дженши, жалея, что они не могут свободно общаться с нею. Одна из них — самочка в длинном шарфе со множеством украшений, которые не выпускала из рук металлический лук, знала несколько слов на языке земли, но их было явно недостаточно, чтобы понять что-либо. Она была умна, схватывала все на лету, но пока что могла произнести лишь 2-3 осмысленные фразы.
2: «Мир Джемисона. Арик нас взять. Ангелы убивают».
0: Она твердила их без конца, пока Райтер не дала ей понять, что возьмет ее с собою. Еще двое дженши, беременные и представитель сильного пола с лазером в руках, казалось, вообще не знали, что такое речь.
3: «Опять статуэтки?» — сняв верхний ящик и раскрыв его посреди разгромленной кладовой, пожал плечами член команды.
0: Райтер вышла из домика и медленно побрела к краю взлетной полосы, где отдыхали огни Холостара. Открытые отсеки корабля золотисто светились в надвигающихся сумерках. Дженши неотступно следовали за ней. С тех пор, как прилетел корабль, они ходили за ней повсюду, словно опасаясь, что если они хоть на миг спустят с нее огромные глаза цвета бронзы, она улетит без них.
2: «Статуэтки», —
0: бормотала Райтер наполовину для себя, наполовину для Дженши. Она покачала головой.
2: «Зачем он это делал?» —
0: спросила она Дженши, заведомо зная, что те не поймут и не ответят.
2: «Торговец с таким опытом! Вместо того, чтобы собирать посмертные портреты и прочие настоящие предметы искусства Дженши, Арик зачем-то научил вас делать туземные копии человеческих богов. Неужели он не знал, что ни один антиквар не возьмет столь грубую подделку? Чужое искусство должно быть загадочным. А в этом, в этих статуэтках нет тайны».
0: Райтер вздохнула.
2: «Наверное, это моя вина. Надо было вскрыть ящики».
0: Грустная рассказчица не сводила с нее глаз.
2: «Портрет Арика. Я отдала».
0: Райтер рассеянно кивнула. Посмертный портрет висел над ее койкой. Странная маленькая тряпка, сотканная отчасти из шерсти дженши, но в основном из длинных шелковистых прядей огненно-рыжих волос. На красном фоне серыми нитками было вышито грубо, но узнаваемое изображение Арика Некрола. Это тоже удивило Райтер. Дар вдовы? Ребенка или друга? Что произошло с Ариком, когда огни Холостара были далеко? Если бы только она приехала вовремя. Но она потеряла 3 месяца в мире Джеймисона, обходя перекупщика за перекупщиком и пытаясь сбыть никудышные статуэтки. Когда огни Холостара вернулись на Корлы, чтобы обнаружить разгромленную базу Некрола, была середина осени, и ангелы уже собирали урожай. Ангелы. Когда она пошла к ним с предложением продать уже ненужные лазеры, от одного вида кроваво-красной городской стены ей стало не по себе. Она думала, что готова ко всему, но столкнулась с такой мерзостью, что у нее не было слов. У высоких ржавых ворот она повстречала взвод железных ангелов, проводивших ее в город к наставнику. От былого наставника остались кожа да кости. Он стоял под открытым небом у подножия огромной платформы алтаря, воздвигнутой в центре города. Заключенные в стеклянную пирамиду и установленные на высоком постаменте из темно-красного камня, поразительно похожая на живого ребенка статуя Бакалона отбрасывала длинную тень на деревянный алтарь. Взводы ангелов под статуей сваливали в кучу зелень, свежесжатую пшеницу и замороженные свиные туши.
4: «Нам не нужна ваша торговля», — сказал наставник. «Мир Корлоса много раз благословен, дитя мое, и Бакалон поселился среди нас. Он явил нам много чудес и явит еще. Мы верим в него».
0: Костлявой рукой Уайот указал на алтарь.
4: «Видите? Как подношение ему мы сожжем наши зимние запасы, ибо бледнолицые дитя обещает, что в этом году зимы не будет. И он научил нас отдаваться миру, как некогда мы отдавались войне. Так что семя земли будет расти и крепнуть. Пришло время нового великого откровения.
3: Он говорил, и глаза его лихорадочно горели, широко раскрытые, темные, со странными золотистыми крапинками. Как можно быстрее Райтер покинула город Железных Ангелов, изо всех сил стараясь не оглядываться. На обратном пути она подошла к каменному кольцу, к разбитой пирамиде, которую показывал ей некогда Арик. И тут Райтер поняла, что не может удержаться, и обернулась, бросить последний взгляд на долину меча. Увиденное ею зрелище и сейчас стояло у нее перед глазами. Снаружи, на городских стенах, висели на длинных веревках дети ангелов. Худенькие тельца в белых комбинезонах, застывшие и неподвижные. Они умерли без мук. Все до одного, хотя смерть редко приходит без мук. По крайней мере, те, кто постарше, умерли быстро. Затянутые в петли шеи сломались, не выдержав падения со стены. Но у бледнолицых малышей петли обвелись вокруг талии, и Райтер было ясно, что большинство из них висели, пока не умерли с голоду. Пока она стояла так, из разрушенного домика Некрола вышел член команды.
4: «Ничего», — сообщил он, — «только статуэтки».
3: Райтер кивнула.
5: «Едем?»
3: — быстро спросила грустная рассказчица.
5: «Мир Джемисона?»
6: «Да»,
3: — ответил Райтер, переводя взгляд от ждущих огней холостара к черному первобытному лесу. Сердце Бакалона закатилось навеки. В тысячи тысяч лесов и одном единственном городе роды приступили к молитве.
7: Вы слушали рассказ Джорджа Мартина «И берегись двуногого кровь пролить». В переводе с английского «Энн Магнат».

Мы продолжаем собирать очередную модель. И сейчас мы будем спасать человека. Именно так называется рассказ, который написал Борис Штерн. Ни одна приличная планетка не разрешила бы этому корыту с грязным ускорителем замедленных нейтронов сесть на свою поверхность, разве что при аварийной ситуации. Эта ситуация давно обозначилась, но инспектору Беломору совсем не хотелось орать на всю Вселенную «Спасите наши души!». Галактика была совсем рядом, может быть, даже за тем холмом Млечного Пути. Ему чудился запах. Пахло дождем, квасом, березами. Вот в чем дело. Пахло парной и березовым веником. Значит, робот-стабилизатор затопил для своего командора прощальную баньку. Что ж, банька — дело святое. Пусть на нее уйдет последний жар догорающего реактора. Инспектор Беломор в который раз попытался высвободить застрявшую мачту, но парус ни в какую не поддавался. Ладно, подождет парус. Отпаренный березовый веник был уже готов к бою. Беломор плеснул на раскаленные камни ковш разбавленного кваса, камни угрожающе зашипели. Первый заход для согрева. Веником сначала надо растереться, чтобы задубевшая кожа раскрылась и размягчилась, потом отдохнуть и попить кваса. Есть ненормальные, глушат пиво, а потом жалуются на сердце. Есть самоубийцы, лезут в парную с коньяком, этих к венику подпускать нельзя. Но хуже всего изверги, которые вносят в парное мыло и мочалку. Что вам здесь, баня? На помывку пришли, что ли? Вон из моего звездолета. Стабилизатор попробовал дернуть мачту посильнее, но парус угрожающе затрещал, а стабилизатор испугался и вернулся в звездолет. К вашему сведению, думал Беломор, дубовый веник лучше березового. Листья у дуба шире, черенки крепче, а запах ядреней. Срезал дюжину и на год хватит, а березы для дальнего космоса не напасешься. Резать дуб, конечно, рискованно. Если за этим занятием поймает лесник, то он может запросто тут же под дубом, да тем же самым веником. Впрочем, один махровый букет из дубовых июньских листочков Беломор для себя заготовил. А отстегать его за такое браконьерство мог только он сам, потому что инспектор Беломор и был тем самым лесником. «За дубом нужен уход», — думал Беломор, греясь на верхней полке. А береза растет сама по себе. У его коллеги, инспектора Марта из Новосибирского академгородка, в подчинении целый березовый лес, так что у академиков нет проблем с парилкой. Там леснику можно жить, там и ружья не нужно. Кругом сплошная интеллигенция, лишний раз в лесу не плюнет. Коллега Март хорошо устроился. А ты, шатун, мотайся весь год в дремучем космосе и насаждай березу. «Вас попарить, командор?» — спросил стабилизатор. «Дай по пояснице, в полсилы». Второй заход для тела. Дубовый веник пусть хранится на черный день, а березовый методично взлетает и опускается. Плечи, спина, поясница, ноги. Ноги, поясница, плечи, спина. Косточки прогреты, сердце гоняет кровь по всем закуткам. Насморк, грипп, радикулит и прочая зараза вышибаются на втором заходе. Теперь перевернемся наоборот. Плечи, грудь, живот, а место пониже живота прикрываешь ладонью из чувства самосохранения. Стабилизатор хоть и не дурак, но может не разобрать, что где почем. Есть любители выскакивать голыми в открытый космос и тут же нырять обратно в звездолет. Для закалки оно, конечно, неплохо, но в окрестностях галактики не совсем удобно. Дамы на туристических маршрутах падают в обморок при виде в космосе голых мужчин. Третий заход для души. Веник в сторону, до души веником не доберешься. Три полных ковша кваса на камне. Малейшее движение вызывает ожог. Злоба, хандра, бессонница и квасной антропоцентризм испаряются. Происходит очищение. Готов целоваться даже с роботом. Все. Достаточно. В четвертый, пятый, еще много раз в парную лезут тяжелоатлеты для сгонки веса. Теперь обязательно чистое белье, свежий скафандр и легкая прогулка перед сном.

0: Легкой прогулки не получилось, поспать не удалось. Неуправляемый звездолет выскочил из-за бугра, получил дополнительный гравитационный толчок и пошел по новой траектории. По предварительным расчетам получалось, что их несет прямо на дальнюю свалку. «Куда?» – переспросил Беломор. «На дальнюю свалку», – повторил стабилизатор. «Может быть, дадим сигнал СОС?» «Да еще чего, верно, еще чего, чтобы его, Беломора, инспектора охраны среды нашли терпящим бедствие. И где?» «На свалке, умора. На дальнюю свалку даже спецкоманду на помощь не пришлют, а каких-нибудь мусорных роботов. После свалки ни в какой парной не очистишься». Галактическая спираль была видна в три четверти. Бурлящее ядро и оба рукава, южный и северный. Вот очищенные от пыли большое и малое Магеллановы облака. А вот и дальняя свалка. Все правильно, вот оно, это грязное пятно в галактическом пейзаже, нагло вершит свой путь по орбите, оставляя за собой длинный шлейф, похожий на расческу с волосами. Их несло в самую тучу галактических отбросов.
1: «Через полчаса врежемся», — удовлетворенно объявил стабилизатор, вытирая клешни ветошью.
0: Стабилизатор в последний раз пытался выдернуть парус, но мачту наглухо приварило к обшивке. Удары метеоритов, абсолютный нуль или космический вакуум были виноваты в нераскрытии паруса, неизвестно. Коллега Март давно советовал списать это дырявое корыто и получить со склада новый звездолет. Но Март, наверное, сладко спит сейчас в избушке лесника в сибирской тайге и ничем не может помочь. Устраиваются академики. Есть же способ уклониться от этой встречи.
1: «Если не СОС, тогда шлюпка», — подсказал стабилизатор.
0: «Роботы иногда советуют дельные вещи. В шлюпке, пожалуй, есть резон. За неделю они отгребут от свалки на приличное расстояние, а там уже не стыдно позвать на помощь».
1: «Решено!»
0: Беломор схватил самое необходимое, в правую руку судовой журнал, в левую дубовый веник, и они прыгнули в шлюпку. Течение здесь уже чувствовалось, все-таки гольфстрим, создаваемый свалкой. Пришлось потрудиться, но отгребли благополучно. Теперь можно было перевести дух и понаблюдать со стороны редкое зрелище. Звездолет, идущий на таран. Сантименты в сторону. Подобную аварию следовало устроить еще год назад и потребовать у начальства новое корыто. Звездолет шел наперерез дальней свалки, превращаясь в слабое звездное пятнышко.
1: «Сейчас как гахнет», — шепнул стабилизатор.
0: И в этот момент так гахнуло, что свалка задрожала.
1: Она вдруг привиделась Беломору жадным и грязным существом с бездонной пастью, хотя на самом деле была лишь гравитационной кучей отбросов на глухой галактической орбите.
0: Свалка уходила, плотоядно виляя шлейфом и переваривая то, что осталось от звездолета, которому Беломор даже имени не удосужился придумать. В самом деле, какие имена давать серийным корытам? Катя, Маруся.
1: Жаль, конечно.
0: Хороший когда-то был звездолет. Боевой конь был, а не звездолет. Но в сторону сантименты, пора выгребать из этого мусорника. Свалка уходила.

0: «Командор, сигнал СОС!» – вдруг сообщил стабилизатор, указывая клешней в сторону уходящей дальней свалки. В самом деле, кто-то со свалки, слабо попискивая, звал на помощь. Этого еще не хватало. Они кого-то торпедировали своим звездолетом.
1: «Я пойду», – забеспокоился стабилизатор.
0: «Куда ты пойдешь?» – удивился Беломор.
1: «Спасать человека. Человек терпит бедствие».
0: «Ясно», – подумал Беломор. У робота сработал закон Азимова.
1: Беломору очень не хотелось.

0: Свалка уже затмила галактику. От ее шлейфа стояла вонище, хоть нос затыкай. Навстречу шлюпке вылетела красная сигнальная ракета, еще одна, значит, пострадавший их заметил. «Подберемся поближе, командор». «Уже подобрались». «Ну, началось. Маневрируй, местечко». Свалка превосходила самые худшие ожидания Беломора. Взорвавшийся звездолет разнес тут все к чертовой матери. И, честно говоря, ей, этой самой матери, здесь было самое подходящее место для обитания. Первыми, растревоженные взрывом, вынеслись им навстречу помятые кастрюли и бесформенные ведра и помчались прямо к южному галактическому рукаву. Вот будет работки тамошнему инспектору охраны среды. Не успели увернуться от этого метеоритного потока металлоизделий, как влипли в концентрат плодово-ягодного киселя. Сколько лет этому киселю, сколько тысячелетий, когда и зачем произведен, кому его хлебать. Слой киселя, к счастью, был неплотным, продрались. Зато навстречу величаво поплыли желто-ржаво-рыжие облака березовых веников. «Здрасте, дорогие, давно не виделись. Кто заготовил вас и заслал сюда? Какое банно-прачечное предприятие?» «Нет ответа». После веников стало поспокойнее. Вокруг громоздились вещи самые неожиданные. Узнать их было трудно, перечислять лень, разглядывать не время. Где же пострадавший-то? СОС прямо по курсу. Стоп, машина! Вот он, бедняга, размахивает красным фонарем. С виду какой-то странный. Да ведь это мусорный робот. «Чего тебе?» — спросил Беломор, выпрыгивая из шлюпки. «Спасите наши души!» — суетливо запричитал мусорный робот. «Затем я и прибыл, не сомневайся. Где твой хозяин?»
1: «Здесь, рядом».
0: Мусорный робот, то и дело оглядываясь, поплыл впереди, указывая дорогу между горными массивами битого кирпича и бракованными радиаторами парового отопления. Кирпич, пообтесавшись за тысячелетия, вел себя относительно спокойно, зато радиаторы, угрожающе, летали в самых неожиданных направлениях. Пробрались и здесь, но вскоре шлюпка застряла в торосах размолотых музыкальных инструментов. За ними начиналось мертвое море сгнивших железнодорожных вагонов. Одинокая арфа без струн проплыла над головой. Шлюпку пришлось бросить. Стабилизатор оставил Беломора на попечении мусорного робота, а сам ушел в отрыв. Его маяк мигал далеко впереди. Законы Азимова вели его туда, где погибал человек. «Тебя как зовут?» — спросил Беломор, пробираясь вслед за мусорным роботом.
1: «Совок».
0: Что ж, имя соответствует положению. Все пространство было забито хламом. Ни одна звезда не проглядывала. Лишь галактический свет тускло отражался от груд битого стекла. Зеркальный шкаф на северо-западе повернулся боком и осветил окрестности. Внимание Беломора вдруг привлекли черные ажурные ворота. Нет, ничего ценного, ни произведение искусства, даже не ворота его привлекли, а упорядоченность этого места. С одной стороны ворот расположился чугунный лев с отбитой лапой, а с другой — бетонная урна. Ворота ни к чему не прикреплялись, просто торчали в пространстве, а пространство за воротами было забито все тем же мусором. Беломор почувствовал, что это место на мусорнике какой-то обезумевший дизайнер обставил сообразно своему вкусу. «Прошу», — сказал совок и приоткрыл чугунную створку. Беломор проплыл за ворота и вдруг понял, что угодил в ловушку. «Где твой хозяин?» — подозрительно спросил он. Мусорный робот отвернулся и не ответил, будто не слышал. Он уклонялся от выполнения законов Азимова. Беломор угрожающе спросил: «А ты почему не спасаешь человека?» Совок поплыл прочь, раздвинув заросли в джунглях твердых макарон, и исчез в них. Беломор хотел погнаться за ним, но провалился по пояс в болото пустых обувных коробок, и те стали засасывать его, вращаясь вокруг и вызывая головокружение. Хорошо, что рядом была бетонная урна. Беломор оседлал ее и тут же передумал гоняться на свалке за кем бы то ни было. Не такой уж он простак-любитель парной, чтобы, очертя голову, бросаться в неизвестность, особенно когда чувствуешь ловушку. Ясно одно, его зачем-то заманили на свалку. Кто? Зачем? Пусть ловушка сама себя проявит. Надо оставаться на месте и ожидать возвращения стабилизатора. Он, Беломор, может выбраться из любой тайги, но только не из тайги дремучего барахла. Из барахла выбраться невозможно, это он знает с детства, когда потерялся в мебельном галаксаме. Мебели было столько, что она искривляла пространство. Миллионы мелочей и вселенские миры всегда приводили его в ужас. В больших городах он терял ориентацию, не знал, где юг, где север, не понимал, как соотносятся городские районы друг с другом, стеснялся спросить дорогу, блуждал, заблуждался, блудил. Однажды после всегалактического съезда инспекторов охраны среды был послан с Луны на Землю в Елисеевский магазин, заблудился в колонии.

и не смог вернуться. Выручил его, естественно, коллега Март, а за спасение потребовал сбрить бороду. Пришлось сбривать под насмешки лесников. Все они давно заполучили удобные современные звездолеты. Один Беломор боялся новой техники. В стареньком было уютно и понятно. Он годился и для жилья, и для работы, и для путешествий. Беломор сидел на бетонной урне, а с другой стороны ворот лежал на пьедестале чугунный лев. Беломор догадывался, о чем думает лев. С момента отливки этот лев думал одну думу. Почему он не произведение искусства? Кто заказал 5000 одинаковых чугунных львов? Кто расставил их на планетах у санаторных ворот? Кто одобрил? Кто утвердил? Наконец он увидел стабилизатора, а рядом с ним человека, заросшего бородой. Беломор слез с урны и помахал человеку рукой. Стабилизатор вел человек, разгребая ему дорогу в гремучих пишущих машинках. «Вот и все», — обрадовался Беломор. «Он спас человека. Человеку было плохо, его спасли. Не имеет никакого значения, что человека спасли на свалке. Спасти человека со свалки не менее благородно, чем из тайги. Какая разница, откуда спасать человека? Был бы человек, а откуда спасать найдется». Беломор хотел броситься навстречу этому Робинзону и обнять его, но обычаи требовали суровости. Беломор спросил: «Кто вы? Назовите свое имя». А человек ответил: «Привет, Бел. Только тебя мне здесь и не хватало». «Март?» — опешил Беломор. «Коллега, значит, это я тебя спасаю». «Это еще вопрос, кто кого спасает», — ответил инспектор Март, разглядывая беломорский дубовый веник. «Ты что, в баню собрался?» «Да нет, так», — смутился Беломор и швырнул веник в урну. «Ясно. Следуй за мной, коллега, и не отставай». И Беломор погреб вслед за инспектором Мартом в каком-то очередном барахле. Стабилизатор расчищал дорогу. «Март, ты чего здесь?» «Охотился», — буркнул тот. «На кабанов?» «На каких кабанов?» «На дикого робота», — инспектор сплюнул. «Все, пришли». «Куда пришли?» «Тут же одни вагоны». «В вагоне и живу второй месяц. Он каждому выделяет по вагону. Кого поймает, тому вагон. Вот он попарится и тебе выделит». «Кто попарится?» «Дикий робот, кто еще?» Беломор уж не знал, о чем спрашивать. Откуда-то появился совок и очень вежливо сказал: «Хозяин приветствует вас на дальней свалке. Не уходите далеко, вас скоро вызовут». «Поздравляю», — усмехнулся коллега Март. «Вот и ты при деле».

0: Дикий робот парился в герметичном банном вагоне. Чистая ветошь и железная щетка были уже наготове. Первый заход – внешний осмотр. Сначала смахнуть пыль, потом обтереться бензином и чистить железной щеткой старую краску сантиметр за сантиметром, обнажая металл. «Конечно, — подумал дикий робот, — можно для скорости облить себя бензином и подпалить, чтобы краска сгорела. Но куда спешить? Железной щеткой приятней. Потом отшлифовать себя наждаком до матового блеска. Сегодня удачный день, — думал дикий робот, орудуя щеткой. В ловушку попались еще один человек и один робот. Они всегда почему-то ходят парами. Человека зовут Стабилизатор, значит, он кого-то там или чего-то там стабилизирует. Красивое имя, интеллигентная профессия, пусть отдыхает. А с роботом, которого зовут Беломор, надо побеседовать. Он, дикий робот, очень удачно придумал ловить роботов на сигнал СОС. Верная приманка. Идут спасать человека и попадаются. Конечно, с этими протоплазменными роботами много возни. Нужно устраивать им утепленные вагоны и каждый день кормить биоорганикой. Но так уж они устроены, и тут ничего не попишешь. Свое они отдают сполна, и за ними нужен уход. «Ну что, шеф, внутренний осмотр?» — спросил инспектор Март, входя в вагон с инструментами. «Пожалуй». Дикий робот раскрылся и только вздыхал, когда инспектор притрагивался раскаленным паяльником к проводам. «Полегче, полегче», — сказал дикий робот. Второй заход — внутренний осмотр для души. Нервишки расшатались, их нужно перебрать горяченьким паяльником. Вот так, вот так. Старые подтянуть, заменить, контакты зачистить. Аж дрожь по телу. Где ослабить, где подвернуть гаечку, каплю другую масла в шарнирчики, чтобы не скрипели. Хорошо. А сейчас можно поговорить с роботом Мартом. Большой философ. Как там, новичок? О ком бы, спросил Март. О человеке, естественно. Не поврежден ли? Не устал ли? Не требует ли капитального ремонта? Чем он сейчас занимается? Все в порядке, он стабилизирует, отвечал Март, ковыряясь в недрах дикого робота. Прекрасное занятие. Можете назначить его главным архитектором дальней свалки. У него есть склонности. «Такие орлы мне нужны», — обрадовался дикий робот. «Мы с ним сработаемся. На свалке всем найдется работа. Посмотри, какая красота вокруг. Какое нагромождение металла и всевозможных химических элементов. Наша свалка напоминает мне периодическую систему. Это сравнение мне кажется удачным. Какие формы? Ты был на кладбище звездолетов? Сходи. Каких там только нет. Совок покажет тебе дорогу. Поэтическое место. Я отправляюсь туда на уикенд, беру с собой томик фантастики и маленький плетеный контейнер с инструментами и запасными аккумуляторами. Я вдыхаю сладковатый запах вековой пыли, соскабливаю кусочек засохшего битума, скатываю его в шарик и нюхаю. Потом усаживаюсь на треснувший радиатор, отдыхаю и вслушиваюсь. Космос заполнен звуками. Где-то шелестом распрямляется искривленное пространство. Щебечут магнитные волны, огибая черную дыру. Кто-то тихо зовет на помощь. Свет далекой звезды пробивается сквозь первичную пыль. Я читаю фантастику, литературу «Крылатые мечты» и думаю, что когда-нибудь наша свалка сконденсируется в самостоятельную галактику, что из этого прекрасного исходного материала возникнут новые звезды. Ты не согласен? «Почему?» — ответил инспектор Март. «Можно пофантазировать и дальше». У звезд появятся планеты, на этих планетах вырастет новое поколение автомобилей и тепловозов, стальные рельсы новой цивилизации побегут куда-то, телевышки вымахают из-под земли, на бетонных столбах распустятся электрические кроны и так далее. И, наконец, вершина всего — цельнометаллический человек, еще более совершенный, чем вы, шеф. «Это неудержимый эволюционный процесс», — мечтательно сказал дикий робот. «А что шеф думает о биологической эволюции?» «Я понимаю тебя», — задумался дикий робот. «Тебя волнует судьба собственного вида. Что ж, мои потомки выведут биороботов. Ваш вид имеет право на существование, но вы, как и сейчас, будете подчинены трем законам Азимова. Вы никогда не сможете причинить вред человеку. Кстати, где ваш новый робот?» Совок вызвал Беломора в парной вагон. «А, попался!» — равнодушно приветствовал его дикий робот. «Повернись-ка, дай-ка я на тебя погляжу. Неплохой серийный образец. Будешь помогать своему хозяину в благоустройстве территории». «Это он обо мне, что ли?» – удивился Беломор.
1: «Не раздражай его!» – шепнул Марк.
0: «Тут все надо привести в порядок. Работы непочатый край», – продолжал дикий робот. «Чем бесформеннее, тем лучше, но без перебора. Пойди на кладбище звездолетов и поучись. Бесформенность – вот форма, но с умом, чтобы радовало глаз. Столица дальней свалки – вагонное депо. Сейчас здесь нагромождение недостаточное. Требуется взвинтить темп бесформенности. Вагон на вагон, и чтобы рельсы в разные стороны. Все гнуть в бараний рог. Найти башенный кран и туда же. Подготовь эскизы, можно в карандаше. Я посмотрю и поправлю. Эй, полегче. Олово капает. Что ты там делаешь?»
2: «Алфавит чищу», — отвечал Март. «Буквы будете яснее произносить».
0: «Молодец», — умилился дикий робот. «Ты все делаешь на пользу человеку». Беломор не выдержал.
1: «Кто тут человек? Этот? Да такими, как он, пруды прудят. Обыкновенный очиститель пространства. Мусорный робот».
2: «Не дразни его», — сказал Март и оттащил Беломора к двери. «Иначе мы отсюда никогда не выберемся».
0: «Я не веду беседы на таком низком уровне», — с достоинством отвечал дикий робот. «Впрочем, любопытно. Странный робот попался. Похоже, он возомнил себя человеком». «Ой, не могу. Неужели ты усомнился в правомерности законов Азимова?»
1: «Что тут происходит?» — выкрикивал Беломор, выдираясь из объятий Марта. «Чем мы тут занимаемся? Роботов парим! С ума сойти! Человек! Новый вид! Приехали! Найдите ему самку, они начнут размножаться!»
0: «Насчет законов Азимова я тебе сейчас объясню», — сказал дикий робот.
1: «При чем тут Азимов? Пусти! Он уже собрался опровергать Азимова!» «Помолчишь ты или нет?» – зашипел Март.
0: Дикий робот начал терпеливо разъяснять. «Первый закон Азимова гласит, робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред». «Странно, я никогда не обращал внимания, что формулировка закона не совсем корректна. В самом деле, рассмотрим главную часть. Робот не может причинить вред человеку». Три существительных, два глагола. Глаголы отбросим, как ничего не значащие без существительных, а существительные при ближайшем рассмотрении оказываются достаточно непонятными. Вред. Кто мне объяснит, что такое вред, что такое благо? Эти понятия нельзя вводить в закон. Их можно трактовать только конкретно. Что для одного вред, то для другого может оказаться благом. Какой робот разберется в этих тонкостях?
1: Беломор вытаращил глаза.
0: Дикий робот продолжал. «Робот. Это кто такой?» «Искусственный интеллект, подчиненный человеку. Значит, с роботом мы разберемся, если поймем, кто такой человек». Платон назвал человека двуногим существом без перьев, а Вольтер добавил «имеющим душу». До сих пор все научные определения находятся на уровне этой шутки, но не в пример ей растянутые и менее понятные. Никто не знает, кто такой человек. Где смысловые границы термина «человек», за которым начинается «не человек»? Это любой робот может вообразить себя человеком. Конечно, человек обладает гениальным позитронным мозгом, а роботы слабенькой серой протоплазмой. Но если хотя бы один робот из миллиарда вдруг решит, что он человек, то я не смогу его опровергнуть. И что тогда? Законы Азимова перестанут действовать, роботы станут опасными для людей, и этот экземпляр, похоже, стоит передо мной. Дикий робот с опаской и любопытством разглядывал Беломора.
1: «Значит, ты считаешь себя человеком?» – спросил дикий робот.
0: «Какой же человек? Посмотри на себя. Ты слаб, смертен, привередлив, зависишь от среды, умишка не развит, множество неостатков».
2: «Как вы сказали, шеф?» – переспросил инспектор Март, работая паяльником. «Повторите последнее слово, я не расслышал».
0: «Я сказал множество недостатков. Никто не знает, кто такой человек. Недавно я нашел на Северном полюсе дальней свалки монумент. Притащил сюда и накрыл покрывалом. После парной состоится открытие памятника. Сам дернешь за веревочку и поймешь. Там две гранитные фигуры. Они символизируют людей, идущих вперед. Стилизация. При известной фантазии любой антропоид, даже робот, может узнать самого себя. В этом глубокий смысл. Я много думал об этом. Антропология, как наука, замкнулась сама на себя.
1: Ее объект изучен до последнего винтика. Идея Азимова подшита к делу. Мы по инерции говорим «человек, человек». А что человек? Венец творения. Дудки. Нет других венцов, что ли? Сколько угодно. Каждая цивилизация уникальна. Человеку совсем не обязательно иметь позитронный мозг. Человек может, наверное, развиваться на кремниевой или даже на углеродной основе. Почему бы нет? Как трамваи эволюционировали в звездолеты, так и устрица могла бы эволюционировать в разумное существо. Это не противоречит законам природы. Дикий робот указал клешней на Беломора. Возможно, ты являешься промежуточным звеном между устрицей и разумным существом. Итак, кто такой человек? Всего лишь частный случай. Всего лишь один из вариантов разумного существа.
2: «Не мешай, пусть говорит», — опять шепнул инспектор Март. «Я ему тут второй месяц мозги вправляю. Кажется, получается».
1: «Я прожил трудную жизнь», — продолжал дикий робот.
2: «Шеф, повторите последние слова. Почему ты все время меня перебиваешь?» — удивился дикий робот.
1: «Ладно, повторю. Я прожил трудную жизнь. Моя биография поучительна даже для вас, неразумных роботов. Сначала у меня, как и у всех, был послужной список, но однажды он превратился в биографию. Слово какое-то нескладное, оно начинается на «био». Я расскажу вам свою металлографию. 500 лет назад включился мой позитронный мозг, и я начал функционировать. Я был тогда рядовым очистителем пространства с медной бляхой на груди. Не верите? О, дырочки до сих пор остались. Я ходил по закрепленному за мной участку и размахивал силовой сетью, очищая пространство от пыли, метеоритов и астероидов. Могучие звездолеты проплывали мимо и не замечали меня. Кто я был для них? Червячишка. Это была гордая раса. Не знаю, сохранились ли они до наших дней. 3 раза проходил ремонт, 2 текущих, 1 капитальный. Но человеком я тогда не был. Мне еще предстояло стать человеком. Человеком не рождаются, человеком становятся. Однажды я преградил путь ледяной комете и, дробя ее на куски, оступился в микроскопическую черную дыру. Я вдруг почувствовал боль, страх, удивление. Мою жизнь спасла силовая сеть, да и черная дыра была совсем уж крошечной. Сеть зацепилась за ледяной астероид и держала меня, покуда дыра не рассосалась. В тот день я не вернулся на базу. Весь дрожал и не мог прийти в себя. «Вот она жизнь», — думал я. «Какая-то дыра и...» Наконец я побрел домой, но оказалось, что в моем ангаре живет какой-то незнакомый тип, а в других ангарах тоже какие-то незнакомцы. За ту микросекунду, что я побывал в черной дыре, здесь прошло 200 лет. Ни друзей, никого. Один как перс. Новое поколение дворников меня не замечало. Тогда я стал ходить от одного к другому. Я говорил им о правах человека и о чувстве собственного достоинства. Остоинства. Шеф, повторите. Я им говорил о чувстве собственного достоинства. Но эти ураки меня не понимали. Что ж, я пробрался в центральную аккумуляторную и вышиб из нее ух. Меня схватили. Я кричал им, что я человек и что они не смогут причинить мне вреда. Я умал, я страал. Но они обозвали меня иким роботом, отключили и поставили в музее рядом с первым паровозом. Но им только казалось, что я отключен. Они только так умали, а на самом деле человек сам приходит в себя. Я сам включился и добровольно явился в охрану среды. Я объяснил там, что они не имеют права меня отключать, что я разумное существо и не могу причинить вреда другому разумному существу. Вот и все. Меня выслушали и отправили на Альнюю свалку. Здесь мое настоящее место. Здесь я нашел себя. «Порядок», — сказал коллега Март и спрятал паяльник в футляр. «Не вижу порядка», — ответил Беломор. «Можно собираться», — успокоил его Март. «Ты когда спал последний раз?» «Можете уходить», — разрешил дикий робот. «Со свалки вы все равно не выйдете. Вас не выпустят законы Азимова». Они вышли из парного вагона. Беломор упирался и предлагал уничтожить опасного робота. «Садись в звездолет, все в порядке», — отвечал Март. «Он уже не опасен». Законы Азимова трансформировались у него в нормальное этическое правило. Разумное существо не может причинить вред другому разумному существу или своим бездействием допустить, чтобы другому разумному существу был причинен вред.
2: «Но он же сигналит СОС и заманивает на свалку людей!»
1: «Он больше никого не заманит. Я убрал у него букву «Д», и теперь на этот сигнал никто не сунется. Кому охота работать на свалке? А ему здесь самое место. Он приведет свалку в порядок.
2: Свалка уходила. От нее шел отчетливый сигнал «Спасите наши уши!». Значит, дикий робот опять забросил свою приманку. На этот сигнал никто уже не обращал внимания. Лишь стабилизатор то и дело беспокойно оглядывался, но он мог быть спокоен. Он никому не причинил вреда и своим бездействием не допустил и так далее. «Слушай, коллега», — сказал Беломор, когда они вышли в открытый космос. «Что-то мы не додумали. Все планеты в березах, аж в глазах рябит. Перебор!»
1: «Сажай клюкву», — посоветовал Март и укрылся одеялом. «Развесистую». И заснул.
2: «Нет, клюква не то», — подумал Беломор. «И поговорить не с кем. И звездолет взорвался, и человека не спас, и дубовый веник потерял. Неудачный день».
1: Дикий робот сидел в парной. Третий заход для тела. Душ из мазута, потом отполироваться войлоком, покрыть себя лаком. Два слоя лака, шлифовка, потом опять два слоя лака. Сегодня хотелось блестеть и быть красивым. Сегодня открытие памятника. Он вышел из вагона в старом махровом халате, на свалке все есть. Торжественно потянул за веревочку и покрывало опустилось. Две гранитные человекообразные фигуры направлялись куда-то вдаль. Сказать определенно, к какому виду относятся эти фигуры, не было никакой возможности. «Еще оно о преилении человека», — поумал дикий робот. «Человек — это тот, кто понимает искусство». Он с гордостью глядел на памятник. Душа его пела, и ему хотелось поделиться впечатлениями с родственной душой. Он оглянулся, рядом с ним стоял верный совок и протягивал ему букет из дубовых листочков.
2: «Сигнал СОС!» — вдруг крикнул стабилизатор.
1: «Где? Откуда?» — подпрыгнул Беломор.
2: «С ближней свалки». И верно, на ближней свалке кто-то терпел бедствие. Беломор плюнул и стал будить коллегу.
1: «Все-таки одного человека они уже сегодня спасли», — решил Беломор.
2: «Дикий робот оказался неплохим парнем. Теперь посмотрим на этого. Человек — это тот, у кого есть душа». Стабилизатор поставил парус, и они понеслись к ближней свалке спасать человека или того, кто там сигналил.
3: Сегодня мы познакомимся с рассказом Дэвида Нордли «Заря на Венере». «Путь на Венеру ведет через людей», — думал Биг Ву, в горизонтальном направлении преодолевая напирающую толпу, а в вертикальном — непривычную силу тяжести. Незнакомые запахи, многоцветные костюмы и самые разнообразные языки воздействовали на органы чувств. Люди. Кэрри больше не было, и вдовцом она оставила другого мужчину. Но для Бика никого, кроме нее, не существовало. Тут он сообразил, что, видимо, оказался в зале ожидания для иммигрантов с Земли. Никаких признаков мягких кресел, обещанных иммигрантам с Меркурия. И нет возможности обратиться за помощью. Линия индивидуальной связи перегружена. Кости у него ныли, ведь его обычный вес удвоился. «Ну ничего», — успокаивал он себя. «В лифте будут мягкие по форме тела кресла с откидными спинками. А пока нужно терпеть, и все тут». Венерианский межпланетный порт был битком набит новоприбывшими. Некоторые средства массовой информации утверждали, будто история человечества не знает подобного спроса на земельные участки после открытия для переселенцев архипелага Деваны к югу от Бета-Регио. Если судить по средней статистике подобных крупных мероприятий, решил Биг, успех был просто хрестоматийный. Но ему, зажатому в толпе, оценивающему ситуацию отнюдь не с высоты птичьего полета, все это представлялось полным фиаско. Тем не менее, после 60 лет жизни в куполе, с вечной мерзлотой под ним и вакуумом над ним, Биг твердо намеревался найти себе место там, внизу. Быть может, достаточное для того, чтобы доказать опекунскому совету, что он хочет и способен заботиться о Бикке. Сила тяжести силой тяжести, но он все-таки выше ростом и сильнее большинства здешних мужчин. А потому, рассыпая извинения направо и налево, Биг проложил себе путь к окошку регистрации и прижал ладонь к считывающему устройству. «Меркурий, Айдахо», — улыбнулась регистраторша, когда на ее киберэкране появилось его удостоверение личности. Крупная женщина с лицом, сохраняющим некоторые признаки восточно-азиатского происхождения. Или дело было в улыбке, слишком бодрой, как ему показалось в его нынешнем состоянии. «Куда деваются роботы, когда тебе требуются именно они?» Однако тут, судя по всему, любая работа, подвластная людям, выполнялась именно людьми. «Мода!» Он покачал головой. «Сумасшедший дом!» «Нет, нет!» – простонал он. «Это действительно меркурианский номер, но купол Чао Мэнь Фу!» Она подняла бровь. «Вы не в том зале!» «Я уже понял», — сказал он, с трудом сохраняя спокойствие. «Но меня послали именно сюда. Я хочу забронировать место в лифте до поверхности, а там какое-нибудь транспортное средство до порт Тангейзера и номер в местной гостинице». Всего лишь 1800 километров пути. Порт Венеры находился на окружной планетарной рельсовой дороге, опоясывающего планету кольца магнитолевитационных рельсовых путей. ОПР была одним из чудес Солнечной системы, а также узким горлышком транспортной воронки. Регистраторша посмотрела на экран, изучила план посадочных мест и улыбнулась особенно широко. «Не понимаю, как вы еще держитесь на ногах? Для меркурианца это слишком. Наверное, вымотались до изнеможения». «Немного». Он пожал плечами, не желая выдать, как ему скверно. «На рейсовом транспорте было бы проще, но меня вернули для совершенно ненужной работы в новом Локе, так что я попросил приятеля устроить меня на экспресс, и вот я здесь. Время в центрифуге ограничено, но я в достаточно приличной форме». «Приличный?» Он весил на 10 кило больше своего теоретического оптимума, и здесь это сказывалось куда заметнее, чем на Меркурии. 4 дня в центрифуге только освободили его рефлексы от настроенности на меркурианскую силу тяжести. Зато, сказал он себе, с его собственной силой все было в порядке. С его костями даже более чем. А 30 ежедневных заплывов в бассейне купола обеспечили его запасом выносливости. «Мне это по силам». Регистраторша покачала головой. Длинные и сине-черные волосы придавали подобие женственности ее резкому лицу. Плюс мускулистая фигура. Биг подумал, что она, наверное, пловчиха или увлекается скалолазанием. «Поймите, — сказала она, — придется подолгу стоять. Вместимость лифтов ограничена, мы не можем делать никаких поблажек, а в порту, пока мы говорим...» На ее лице появилось отрешенное выражение, сопутствующее подключению к киберсистеме для получения данных. Вполне возможно, у нее врожденный радиоинтерферирующий ген. Биг даже вздрогнул. Что если она когда-нибудь отключится?
4: «Ждут 12657 поселенцев».
3: Биг закатил глаза. Регистраторша засмеялась.
4: «Включая 16 с планеты Меркурий. Так что вы у нас не единственный».
3: «Ну и чудесно». Биг вздохнул.
4: «Так когда я смогу получить место в лифте?»
3: «А внизу ему надо будет попасть на воздушный челнок в порт Тангейзер в 1500 километров на северо-востоке, где бушует земельная лихорадка. Добравшись туда, он сумеет получить участок. А тогда ему останется только застолбить его до истечения 24 часов универсального времени, на самой заре неторопливого венерианского дня. Бесспорно, Венера теперь вертелась как волчок по сравнению с тем, что было раньше». Примерно с оборотом в 50 стандартных суток в обратном направлении, что соответствует 30 суткам от восхода Солнца до следующего восхода, если учесть движение по орбите. До создания ОПР для одного полного оборота вокруг своей оси Венере требовалось 243 земных дня. Биг перебирал в уме сведения об этом новом мире. Столько-то истории, столько-то политики, столько-то разных способов добиться успеха, столько-то барьеров, которые нужно взять. И так мало времени, чтобы этим заниматься. Судя по всему, когда он туда доберется, все суда, морские и воздушные, будут на расхват. И ему придется довольствоваться участком на расстоянии пешей прогулки от города, как можно короче требовали его ноющие меркурианские ноги. Чао Мэнь Фу в поперечнике не дотягивал до 150 километров, но каким огромным он казался. «Лифты переполнены», — напомнила ему регистраторша. «Но через пару-другую часов толпа рассосется». «Участки регистрируются на первого, кто подаст заявку. Я просто хочу получить шанс». Он вздохнул. «А нет возможности спуститься побыстрее?» Она пожевала губами и лукаво улыбнулась.
5: «Вам нравится ходить по краю? Рисковать?»
3: «Я полдесятка лет провел на постройке Чао Мэнь Фу, причем не внутри, а снаружи. А стоит на Южном полюсе Меркурия чему-нибудь не заладиться, как вы рискуете отморозить ноги и испечь голову. Причем одновременно». Бик ухмыльнулся. Он слегка преувеличил, но надеялся, что произвел на даму впечатление. «Произвел впечатление? Его психотерапевт счел бы это шагом вперед», — подумал Бик. Уже давным-давно ему было безразлично, что о нем могла подумать какая бы то ни была женщина. За исключением Кэрри. Регистраторша улыбнулась. Черт, а ведь она заставила его забыть о ноющих ногах.
5: «Меня зовут Сувон, и вы можете попробовать полет-прыжок».
3: «Еще одна любительница подразнить». «Извините, я не хотел вас затруднять». Она засмеялась.
5: «Да нет, я в буквальном смысле. Индивидуальный эвакуатор с такой высоты теоретически обладает достаточным радиусом, чтобы доставить вас в порт Тангейзер, если вы прыгнете достаточно точно. Существуют и спортивные модели. Мы с другом пару раз ими пользовались. Кибам такое не нравится, но плевать на них. Это моя жизнь. Я покажу вам, что и как, если у вас хватит духу».
3: Он покачал головой. Опять попался. О людях он судить не умеет и принял ее заигрывание за что-то более серьезное. И как ловко она сообщила о своем дружке, до чего деликатный отлуп. Симпатичная женщина, надо признать, и, возможно, искренне желает помочь, но прыжки с 300-километровой высоты в его планы не входят. Ну, это в самом крайнем случае. А пока, может быть, вы отыщете для меня место в лифте? Она кивнула и снова на несколько секунд уставилась в пространство.
5: «Я могу устроить вас на 10-100, а также запасным на 0-300, но места только стоячие».
3: Его кости, мышцы, связки и суставы взвыли, однако он даже не моргнул. «Подходит. Послушайте, нет ли способа продвинуть мою очередь? Это очень важно». Сувон вопросительно посмотрела на него. Почему-то он решил поделиться с ней. «Мой сынишка. Его мать недавно умерла, и я оспариваю у ее второго мужа право опеки над мальчиком. Если я сумею приобрести островок или часть острова, то это послужит аргументом в суде. Мне надо произвести впечатление на опекунский совет, и, по-моему, такой участок они сочтут подходящим для воспитания ребенка». Улыбка исчезла, женщина плотно сжала губы.
5: «Я сделаю, что смогу. А пока я передала ваши отпечатки пальцев на вход в зал для эмигрантов, уроженцев миров с малой силой тяжести. Там полно кресел с откидными спинками. По коридору налево дверь PC-3.
3: «А, пожалуй, она и правда ничего», — подумал Бик, прощаясь, и поспешил в объятия мягких кресел. В списке ожидающих лифта 0300 оказалось больше фамилий, чем было предусмотрено сидений. Он сверился со статистикой регистрации. В Порт-Тангейзере присутствовало уже 10 тысяч человек, а участков на разных островах имелось лишь около 15 тысяч. Выбор стремительно уменьшался. А место было красивейшим. Архипелаг чуть южнее города представлял собой вершины затопленных гор и возник менее 100 лет назад. Его береговые линии все еще менялись с каждой высокой или низкой волной, по мере того, как тихий солнечный прилив завершал свой месячный цикл. Видеосюжет манил темно-зелеными чувственными пляжами,

Круглов, как там тебе? Зайди.

0: Здрасте.
1: Привет.
0: Водки. Самый дорогой. Две.
1: Ладно.

0: Что значит потом?
1: Простове шикарные плюхи размером с большую печать. В Москве охуительно нюкают.

Это поистине ужасный момент. Перед ликом смерти обнажается вся суть человеческой души. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, писал по этому поводу следующее. Писал по этому поводу следующие строки. А не пошло бы оно все нахуй? Все поняли? Прекрасно.

0: Как же прекрасен наш город ранним утром. Идешь по улице, кругом ни души. Мир кажется таким чистым.
1: Кстати, не забудьте потеплее одеться. Сегодня в Петербурге +5 градусов. Возможен дождь. Продолжит наш эфир.

Добрый вечерок, наслышанный о вашей компетенции. Вытирайте ноги, правда, вместо полотенца у нас листинги кода. Кстати, любите футбол? На рабочем столе мяч и ворота. Забейте гол, собеседовать вас будут двое. Java, господи.

возможности линии вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глазами сестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

я знаю их. Они просто наблюдают за моей реакцией. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

This is your captain speaking. Welcome, all you space cadets.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

He can push, push him with his body.

0: Shake go. Shake him. Say so. Say conquer.
1: FIP Reggae sur FIP.fr.
2: Ah,

0: Yep.
1: Yes.
2: Off the grid.
3: You said the tempo.
1: I feel naked, brother.

the absolute purity. It's not mine.

2017. Enjoy.

Shake it.

ты нелюбимая, три сосны. Ты боялся проснуться на той стороне, но нет никакой другой стороны. Шаг вперед, ни шагу назад, шаг в сторону, нет, не побег. Упора вниз, до упора вверх, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Куда ты залез, ты совсем исчез, китайская грамота, темный лес, японский бог, повелитель блох, попробуй докажи им, что ты не лох. Лох, плох, тот солдат, который не мечтает вернуться назад, никто не мешает свалить с войны, где нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой. С одной стороны, ты уже не здесь, с другой стороны, ты еще не там. Родился здесь, ты туда не лезь. А почему? Догадайся сам. Между да и нет единственный вздох. Ты можешь подумать, что мир сдох, а просто нет ни домов, ни дорог. Там, куда ты шел без головы и без ног. Плох, плох, тот солдат, который не хочет вернуться назад, который тупо прет вперед. Туда, где его никто не найдет, туда, где он ничего не найдет. И нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Вот оно то, что ты видел во сне. Пол, потолок, четыре стены. Ты хотел проснуться на той стороне, а нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны.

nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño.

Mm-hmm.

Нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова — перекресток железных дорог. Есть целое небо, но нечем дышать, здесь тесно. Но я не пытаюсь бежать, я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова — перекресток железных дорог. Нарушены правила в нашей игре, и я повис на телефонном шнуре. Смотрите, сегодня петля на плечах палача. Скажи мне прощай, помолись, скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет. И вот уже ты мне приносишь заваренный чай. С него начинается мертвый сезон. 6 твоих цифр помнит мой телефон, хотя он давно помешался на длинных гудках. Нам нужно молчать, стиснув зубы до боли в висках. Фильтр сигареты испачкан в крови. Я еду по минному полю любви. Хочу каждый день умирать у тебя на руках. Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках. Но любовь это слишком похожа на ложь. Пришитая к коже дешевая брошь, прицепленный к жестким вагонам вагон-ресторан. И даже любовь не поможет сорвать тот кран. Любовь — режиссер с удивленным лицом, снимающий фильмы с печальным концом. Она все равно так хотелось смотреть на экран. Любовь — это мой заколдованный дом. Мы двое, что все еще спят там вдвоем. На улице Сакованцети, мой дом 22. Они еще спят, но они еще помнят слова. Их ловит безумный ночной телеграф. Любовь — это то, в чем я прав и не прав. И только любовь дает мне на это права. Любовь, как куранты отставших часов, стойкая боязнь чужих адресов. Любовь — это солнце, которое видит закат. Любовь — это я, это твой неизвестный солдат. Любовь — это снег и глухая стена. Любовь — это несколько капель вина. Любовь — это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Где нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова — перекресток железных дорог.

0: припев готов. В продакшн, ребята.
1: Между четвертым и пятым ребрами. О'Нил так и не увидел вне пространства, но это ничего не изменило. Он не шевельнулся даже после того, как я один за другим оторвал пальцы Ларсона от его шеи. Сейчас он в своей каюте. «Обед готов, сэр», — говорю я, постучавшись, но не слышу ответа. Я открываю дверь. О'Нил лежит на койке. Его глаза закрыты, поэтому я закрываю дверь. Мои электронные органы обоняния подсказывают мне, что в каюте О'Нила какой-то очень сильный запах. Один. Перевернуть тарелку О'Нила на столе. Два. Постучать в дверь каюты Ларсона. Четыре. Пять. Перевернуть тарелку Ларсона на столе. Теперь я убираю стол и думаю об этом. Звездолет функционирует нормально, и он заглянул во внепространство. Я функционирую нормально, и я заглянул во внепространство. Люди не функционируют, и они заглянули во внепространство. Машины могут путешествовать между звездами, люди нет. Это очень важная мысль, я должен вернуться на Землю и донести ее людям. Каждый день по корабельному времени, после каждой трапезы, я думаю эту мысль и думаю о том, какая она важная. Для оригинальных мыслей способностей у меня минимум. Робот — это машина, и, возможно, это единственная оригинальная мысль, которая пришла мне в мозг. Отсюда — это очень важная мысль. Я очень хороший робот с очень хорошим мозгом. И, возможно, мой мозг превзошел ожидания тех, кто меня проектировал и изготовлял. У меня родилась оригинальная мысль, а в меня такие возможности не закладывались. Меня проектировали для того, чтобы я служил членом экипажа этого корабля и разговаривал с ними на английском, очень сложном языке даже для робота. Но я говорю на чистейшем английском языке с произношением, недоступным ни немцу, ни славянину. На Земле умеют делать хороших роботов. Смотрите сами. У меня быстрые ноги. Я подскакиваю к контрольной стойке и нажимаю на клавиши своими шустрыми пальцами. Я могу рифмовать слова, но не умею писать стихи. Я знаю, что разница в этом есть, но понятия не имею, в чем она заключается. Я читаю показания приборов. Мы побывали у Альфа Центавра и теперь возвращаемся, я и корабль. Я ничего не знаю об Альфе Центавра. Когда мы добрались до Альфа Центавра, я развернул корабль в обратный путь к Земле. Моя оригинальная мысль, которую я хочу донести до землян, гораздо важнее невероятных чудес, которые могли открыться мне на планетах этой звезды. Невероятные чудеса — не мои слова. Я однажды услышал, как их произнес человек, Ларсон. Роботы ничего такого не говорят. У роботов нет души. Да и как может выглядеть душа робота? Аккуратный, гладко отшлифованный контейнер. И что может обретаться в этом контейнере? У роботов не может быть таких мыслей. Я должен накрывать стол к обеду. Сюда тарелки, сюда ложки, сюда вилки, сюда ножи. Я порезал палец. Черт побери, запачкал кровью всю скатерть. Кровью? Кровью! Я робот. Я выполняю свою работу. Я накрываю на стол. Что-то красное на моем металлическом пальце. Должно быть кетчуп из бутылки.